0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1754 году, родился император Павел I. Это был, пожалуй, самый противоречивый русский монарх. С одной стороны, он проводил прогерманскую политику, а с другой – направленную на укрепление русского самодержавия. Но более всего он прославился весьма любопытными указами, такими как вот, например, чтобы было более учтивости на улицах, воспрещается всем ношение фраков, запрещается всем носить всякого рода жилеты, а вместо он их повелевается носить немецкие камзолы. В принципе, это в духе того же Петра I, только тот менял русское платье на немецкое, а здесь менялось на немецкое-французское. Повелевалось не носить башмаков с лентами, а иметь оные с пряжками, а также сапогов ботинками именуемых, и коротких, стягиваемых спереди снурками и с отворотами. Чем ему не понравились ботинки, непонятно. Запрещалось танцевать вальс. Но тут все понятно. Вальс того времени танцевали не на 3 такта, а на 2 такта. И, по сути дела, молодой офицер брал на грудь даму и кружил ее в танце. Запрещалось носить бакенбарды, но подтверждалось, чтобы кучера и форейтеры, ехавшие по дороге, не кричали бранными словами. Запрещалось, чтобы публичные собрания не именовались клубами, а также воспрещалось ношение синих женских сюртуков с красными воротниками и белую юбкою. Всем, как повелевал Павел I, было прошено сказать, кто ордена имеет, чтоб на сюртуках, шубах и прочем носили соответствующие звезды. Ну, можно смеяться, можно не смеяться, но насчет брани на дорогах подпишусь хоть сейчас. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: экстремальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
4: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
5: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7-901-977-6666.
6: Женский ответ на моторадио.
7: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
6: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11.00 на Моторадио.
7: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
8: Запутанная история.
9: Как это верно, Ватсон?

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Давайте напоследок еще, знаете, вот большая проблема с питбайками и их родителями, и вот там продавать, не продавать, ограничения, не ограничения, большая аварийность, и вот эти детки, там, которым 12 лет, там, 14, гоняют на вот этих маломощных, но все-таки это вот здесь, как вы себя ведете с ними?
2: Проблема, реальная проблема, эта проблема существует, потому что нету спортивных комплексов.
1: Да.
3: Да?
2: Будь у нас спортивные комплексы, дети бы ездили туда, родители бы возили туда, обучали бы там. Вот, это ровно то, что мы несколько интервью назад обсуждали с вами, почему я делаю вот эти лектории. Нужно не ограничивать, а объяснять и обучать, как правильно, чтобы это было безопасно. Вот.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

Новая музыка на Моторадио.

0: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air.
1: Real rock music. Примите меры.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 371 дорожно-транспортное происшествие, в том числе 25 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 27 человек, в том числе 2 детей. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. С 1 по 4 октября 2026 года на территории Санкт-Петербурга Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие «Пешеход станет заметным». Цель данного мероприятия – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, а также снижение уровня аварийности с участием пешеходов, а также о важности использования световозвращающих элементов. Уважаемые водители, будьте предельно внимательными вблизи школ и детских садов. Не забывайте снижать скорость при проезде пешеходных переходов. Уважаемые пешеходы, напоминаем вам о важности ношения световозвращающих элементов. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Дорожная обстановка.
5: Возьми с собой Моторадио.

0: Моторадио представляет
1: непридуманные истории.
2: Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей родины, город-герой Москва. С вами мотоклуб «Хост» Александр Рыжий. Вы слушаете непридуманные истории. В середине 50-х годов прошлого века никто в Европе не подозревал, что в Японии делают мотоциклы. Но когда в 59-м году на рынок Великобритании вышла Honda Dream, местные специалисты были поражены. Азиаты утерли нос европейцам. Honda вышла на первое место среди японских производителей мототехники уже в первой половине 50-х. Что надо понимать, так в разрушенной войной оккупированной стране, где обладание двухколесной машиной с моторчиком уже поднимало твой статус на приличную высоту, Сейчиро Honda был лучшим в умении клепать незамысловатые копии устаревших заграничных конструкций. Но ему хотелось большего. Не более и не менее, как завоевать весь мир. Он был не дурак, он прекрасно понимал, что для этого ему надо учиться, учиться, еще раз учиться. В 1954-м Сейчиро поехал на учебу к самым лучшим в ту пору производителям мотоциклов – ФРГ и Великобритания. В Англии в компании «Триумф» он общался с ее главным конструктором Эдвардом Тернером. В Германии облазил заводы «Хорекс», «Крейдлер» и «НСЮ». Как ни странно, ему показали и обстоятельно рассказали, что и как. Видимо, сработало европейское барское пренебрежение к способностям азиатов. Из разряда «Ишь ты, вон, смотри, папуас только что с пальмы слез, а уже мотоциклами интересуется». Хотя немцы могли бы быть более осмотрительными, они уже имели недавний опыт передачи технологий, и японцы показали себя весьма способными учениками. Но кто же в 50-е мог предполагать, что вскоре они сотрут мотопромышленность Европы в порошок? Как бы то ни было, Сейчиро Honda многому научился в Европе. В том числе и тому, что хорошего мотоцикла нельзя построить без качественных комплектующих. Стала хрестоматийной историей о том, как по возвращении домой его не хотели пускать в самолет из-за чудовищного перегруза, и ему пришлось в 30-градусную жару надевать на себя все припасенные плащи и куртки и распихивать по карманам драгоценные карбюраторы, генераторы и прочую машинерию. Вернувшись в Японию, Honda возглавил разработку мотоцикла, который должен был затмить лучшие европейские образцы. И ему это удалось. Новинка дебютировала в сентябре 57-го под индексом C70 и названием Dream, то бишь мечта. Какой же была мечта Сейчиро Honda? Дорожный мотоцикл с 250-кубовым 4-тактным двухцилиндровым двигателем квадратной размерности, с блокированным с 4-ступенчатой коробкой передач, с переключением по кругу, то есть после 4-й можно было включить нейтраль, а потом первую и так далее. Сборный коленвал вращался в 4 коренных подшипниках, 2 роликовых и 2 шариковых, с чередованием вспышек через 360 градусов, то есть поршни ходили параллельно. На картере, имевшем горизонтальный разъем с наклоном в 30 градусов, стояли алюминиевые цилиндры с чугунными гильзами. Привод верхнего распредвала – цепью, проходившей в туннеле между цилиндрами. Система смазки с сухим картером, плунжерным насосом и центробежным масляным фильтром. На правом конце коленвала сидел 6-вольтовый генератор переменного тока, на левом – многодисковое сцепление. В общем и целом, для нас ничего необычного, но 60 с лишним лет назад едва ли не каждый пункт технической характеристики был откровением. В комплексе такие технологии тогда применялись лишь на гоночных аппаратах. А вот шасси было беззастенчиво скопировано с самого популярного 250-кубового мотоцикла 50-х годов – NSU Max. Хребтовая рама, сваренная из двух штампованных половин, замыкающая ее спереди снизу силовой агрегат, передняя короткорычажная вилка, амортизаторы, которые были унифицированы с узлами задней подвески. А творческим вкладом японских инженеров стал переход с 19-дюймовых на 16-дюймовые колеса, что позволило снизить высоту седла. Для низкорослых японцев это было немаловажно. Своим дизайном Honda Dream до мелочей напоминала все тот же NSU Max, но слегка оквадрачен. Спрямленные формы получили бензобак, ободок вокруг фары, спидометр и даже кожухам задних амортизаторов было придано квадратное сечение. В общем, новоявленная Honda Dream представляла собой как бы NSU Max второго поколения. Каким бы его спроектировали немецкие инженеры, если бы не переключились на автомобиль. Двухцилиндровый двигатель вместо одноцилиндрового, привод верхнего распредвала цепи вместо сложной шатунной эксцентриковой системы, легкий фейслифтинг. Интересно было бы сравнить параметры этих машин. Двигатель NSU в актуальной для 1957 версии Super Max развивал 18 лошадей при 7000 оборотов в минуту. Honda Dream 18 лошадей при 7400 оборотов в минуту. Сухая масса, соответственно, 165 и 153 кг, база 1320 и 1310 мм, то максимальная скорость 126 и 130 км в час. Не прошло и года, как модель Dream стала родоначальницей целого семейства. Первой стала модификация C71, не отличавшаяся от C70 ничем, кроме электростартера и более мощного аккумулятора. Электрозапуск для мотоцикла уже был известен в Европе, но оставался сугубо экзотикой. К тому же, для простоты компоновки европейцы предпочитали использовать диностартер. А на Honda C71 применен отдельный электростартер, установленный в приливе в передней части картера и соединенный цепью через обгонную муфту с коленвалом. Одновременно японцы выпустили скрэмблер с высоко поднятыми глушителями и форсированным до 20 лошадей двигатель. А еще через пару месяцев представили 300-кубовые модификации. 21-сильный родстер и 24-сильный скрэмблер. Также компания выпустила спортивные варианты мечты. Кроссовая Honda RC70F получила совершенно новое шасси. Дуплексная трубчатая рама замкнутого типа, передняя длиннорычажная вилка системы Irles, установленные с большим наклоном амортизаторы задней подвески, колеса размером 19 дюймов спереди и 18 сзади. Сухая масса мотоцикла снизилась до 145 кг. А вот двигатель японцы форсировать не стали. Те же 20 лошадей, что и у скрэмблера CS71. Впрочем, машина фактически не вышла из экспериментальной стадии и построено было всего 6 аппаратов. Гоночная Honda CR71 в строении ходовой части сохранила большое сходство с дорожной машиной, но и хребтовая рама, и передняя короткорычажная вилка были изготовлены из стальных труб, а диаметр колес увеличен до 18 дюймов. Мощность двигателя инженеры довели до 24 лошадей при 8800 оборотах в минуту, и интересно, что этот аппарат продавался в дорожном исполнении с фарой и глушителями, но в комплект поставки входили гоночные мегафоны. Подготовленный к гонкам мотоцикл весил 135 кг и мог развивать 175 км в час. К сожалению, гоночный вариант был выпущен мизерным тиражом, всего 40 штук, и практически не экспортировался. Кстати, компания NSU тоже выпускала спортивные версии своего бестселлера, внедорожные Gelland Max и гоночные Sport Max. Но их шасси было в большей степени унифицировано с дорожными моделями. В конце того же 1958-го Honda представила еще одну новинку. 125-кубовый C90 Bentley. Пожалуй, она стала самой важной для выживания компании, ведь рынок 125-кубовых мотоциклов в Японии был куда больше, чем 250-кубовых, а для запуска в производство новых двухцилиндровых машин Сайчиро Honda пошел ва-банк. Он взял колоссальный заем и закупил за рубежом современнейшего оборудования на 1,1 миллиона долларов. Тех долларов. При том, что активы компании тогда оценивались всего в 166 тысяч долларов. Технически Bentley повторял Dream с тем отличием, что блок цилиндров был отлит из чугуна и наклонен вперед на 40 градусов, а система смазки с мокрым катером. Двигатель имел размерность 44 на 41 мм, выдавал 11,5 лошадей при 9000 оборотов в минуту. Очень высокий для той пары показатель. Обычные осьмушки тогда развивали 7, может быть 8 лошадей. Мотоцикл весил 115 кг и разгонялся до 115 км в час. Honda C90 Bentley вышла на рынок в начале 1959 и вскоре обросла новыми модификациями. Во-первых, модель C92, тот же Bentley, но с электростартером. Во-вторых, целый букет спортивных моделей, дорожные CB92 и CB95, а также скрэмблер CS92. И если обычный C90 поражал своей форсировкой, то CB92 просто сражал на повал. 15 лошадей при 10,5 оборотов в минуту. Китайцы до сих пор не могут дорасти до такого уровня. Японским инженерам удалось поднять мощность, увеличив степень сжатия с 8,3 до 10 и поставив карбюратор с диаметром диффузора в 20 мм вместо 18. ходовой части они применили 18-дюймовые колеса с барабанными тормозами увеличенного со 160 до 200 мм диаметра. Honda CB92 весила всего 110 кг и разгонялась до 130 км в час. Для тех, кому и этого было мало, компания выпускала специальный гоночный набор, включавший в себя глушители мегафона, и он позволял поднять мощность до 20 лошадей. Такой же 15-сильный мотор стоял и на скрэмблере Honda CS92. А спортивно-дорожный CB95 был оснащен двигателем, увеличенного до 154 кубиков рабочего объема, мощностью 16,5 лошадей. Через год появился более мирный вариант 150-кубовой машины на 13,5 сил. С таким арсеналом можно было отправляться на завоевание мира. В 1959-м основан американский филиал компании. Одновременно начались продажи в Европе, поначалу в Великобритании и Нидерландах. И хотя продажи в дебютный год исчислялись сотнями штук, главное было сделано. Марку Honda заметили. За продолжением всей истории заглядывайте через недельку, а на сегодня это все. Пока с удовольствием напоминаю, что все выпуски подкаста можно прослушать в архиве радиостанции. А с вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и Мотоклуб Хост. До встречи через неделю.
1: «Непридуманные истории»
0: на Моторадио.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
0: Моторадио. Real rock music.

0: этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1754 году, родился император Павел I. Это был, пожалуй, самый противоречивый русский монарх. С одной стороны, он проводил прогерманскую политику, а с другой – направленную на укрепление русского самодержавия. Но более всего он прославился весьма любопытными указами, такими как вот, например, чтобы было более учтивости на улицах, воспрещается всем ношение фраков, запрещается всем носить всякого рода жилеты, а вместо оных повелевается носить немецкие камзолы. В принципе, это в духе того же Петра I, только тот менял русское платье на немецкое, а здесь менялось на немецкое-французское. Повелевалось не носить башмаков с лентами, а иметь оные с пряжками, а также сапогов ботинками именуемых, и коротких, стягиваемых спереди снурками и с отворотами. Чем ему не понравились ботинки, непонятно. Запрещалось танцевать вальс. Но тут все понятно. Вальс того времени танцевали не на 3 такта, а на 2 такта. И, по сути дела, молодой офицер брал на грудь даму и кружил ее в танце. Запрещалось носить бакенбарды, но подтверждалось, чтобы кучера и форейтеры, ехавшие по дороге, не кричали бранными словами. Запрещалось, чтобы публичные собрания не именовались клубами, а также воспрещалось ношение синих женских сюртуков с красными воротниками и белую юбкою. Всем, как повелевал Павел I, было прошено сказать, кто ордена имеет, чтоб на сюртуках, шубах и прочем носили соответствующие звезды. Ну, можно смеяться, можно не смеяться, но насчет брани на дорогах подпишусь хоть сейчас. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: 6 октября во вторник на сцене концертного зала «Колизей-арена» долгожданная программа «Посвящение Тони Беннету». Программу представит Илья Луштак, вокалист из Нью-Йорка, струнный оркестр и оркестр филармонии джазовой музыки. В этом году отмечается 100 лет со дня рождения американского певца, крунера, итальянского происхождения, получившего множество наград, в том числе 20 премий Грэмми. В программе прозвучат популярные песни из репертуара легендарного певца.
1: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
0: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Тяжелый день. Вечер тоже будет нелегким. История hard and heavy и heavy metal в рифах и лицах в авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
3: И тяжелый день покажется легким.
4: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
5: Моторадио. Where rock music lives.

0: Эвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Что-нибудь за период вашей деятельности запомнилось вам прямо так вот вообще? Какое-нибудь событие, какое-нибудь такое приключение? Расскажите что-нибудь веселое и перейдем уже к новому бизнесу.
2: Вот, каждый раз, вот просите меня, я каждый раз не готов. Да, надо дома готовиться и собирать вот эти кейсы, потому что что-то происходит, но вот я в этом плане там, могу на память пожаловаться. Да, мы там работу сделали, я про нее забыл.
1: Ну,
2: да.
1: Что-нибудь необычное.
2: Из последнего, я не помню, встречались мы с вами после этого или нет. Тут у нас была доставка мотоцикла на мероприятие. Нас попросили доставить, и подъем был на второй этаж. Вот казалось бы, что мы много где уже таскали мотоциклы, и довести до точки это не проблема, а вот поднимать на второй этаж это был поистине квест. Вот понадобилась помощь там, 4 бравых ребят, разных приспособлений, чтобы как-то тащить не совсем по лестницам, а чтобы была какая-то наклонная плоская штучка.
1: Ну, второй этаж штучка. Не жилого дома, не пятиэтажка.
2: Это не жилой дом, это было помещение, которое сдается под проведение мероприятий, там рестораны, то есть там и угол был чуть повыше, чем обычная лестница. Ну, в общем, немножко помучились. Ну, конечно, справились, слава богу, без эксцессов, без повреждений для мотоцикла. Вот. И когда рассказываешь, это, наверное, не так интересно, когда ты стоишь и мучаешься там 2 часа, 6 человек, пытаясь это все дело поднять, и чтобы не повредить.
1: А прямо какое-то отчаяние набрасывалось, когда ты понимаешь, ну не проходит. Ну что ж делать?
2: Благо, там мы съездили заранее, посмотрели, да, перед тем, как был заказ, посмотрели, как мы будем там крутиться, разворачиваться, ширина. Она позволяла, основная проблема была в угол наклона, был слишком крутой, было тяжело его туда затащить. Ну, ничего, справились. Вот такие нестандартные всякие задачки, казалось бы, от них надо бежать, а нам они почему-то нравятся и периодически к нам липнут. А мы с удовольствием подключаемся, пытаемся что-то новое для себя сделать, ну и людям помочь.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании «Б». Подробности в интернете. Blues Radio.

0: Моторадио.
1: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
2: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
3: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
4: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
5: Она находилась на Road 66. Это бензоколонка.
6: Добрались все-таки до Смоленска.
7: Мотогруппировка Скототуризм.
8: Да, я Шанин.
9: Антон Тульский у микрофона.
10: Дмитрий Васильев.
11: Ближе Лев из Болгарии.
12: С вами Олег Капхай.
13: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
14: Прямо даже это и
15: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
14: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там 15 метров. Вот, там дорога будет.
15: А дальше?

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Прямо есть, вот, может быть, какие-то знакомые, клиенты, которые прямо у тебя на глазах, то есть сначала купил там, что попало, ну, просто от незнания.
2: Да.
1: Потом приезжает и говорит, вот уже вот хочется вот, чтобы так было. Потом так, так, и прямо растет.
2: Да, конечно, ну, давай приду пример. Я не буду говорить там...
1: А про себя расскажи.
2: Нюансы некоторые. Но суть такая. Пришел человек, у него было Драго 400. Ну, блин, 400-й круизер, да он даже пешком не едет, ну, то есть вообще никакой. Еще и маленький, а там парень, ну... такой здоровый. В итоге мы посмотрели на мотоцикл, говорим, так, давай, мы тебе его продаем, забирай 1300 Midnight. Вот это уже будет более-менее интересно. Еще японец. Окей, он покатался годика два на нем, потом такой, все, забираете его, хочу себе Harley. Взял себе электричку на 103-м движке, покатался на ней, такой, все, забирайте, хочу себе посвежее Harley. Взял стрита на 107-м. То есть вот человек растет, он берет себе большую кубатуру, свежее мотоцикл, интереснее мотоцикл, и перешел с маленькой кубатуры на большой, солидный, крутой. И таких примеров есть ряд.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1754 году, родился император Павел I. Это был, пожалуй, самый противоречивый русский монарх. С одной стороны, он проводил прогерманскую политику, а с другой – направленную на укрепление русского самодержавия. Но более всего он прославился весьма любопытными указами, такими как вот, например… Чтобы было более учтивости на улицах, воспрещается всем ношение фраков, запрещается всем носить всякого рода жилеты, а вместо оных повелевается носить немецкие камзоны. В принципе, это в духе того же Петра I, только тот менял русское платье на немецкое, а здесь менялось на немецкое-французское. Повелевалось не носить башмаков с лентами, а иметь оные с пряжками, а также сапогов ботинками именуемых, и коротких, стягиваемых спереди снурками и с отворотами. Чем ему не понравились ботинки, непонятно. Запрещалось танцевать вальс. Но тут все понятно. Вальс того времени танцевали не на 3 такта, а на 2 такта. И, по сути дела, молодой офицер брал на грудь даму и кружил ее в танце. Запрещалось носить бакенбарды, но подтверждалось, чтобы кучера и форейтеры, ехавшие по дороге, не кричали бранными словами. Запрещалось, чтобы публичные собрания не именовались клубами, а также воспрещалось ношение синих женских сюртуков с красными воротниками и белую юбкою. Всем, как повелевал Павел I, было прошено сказать, кто ордена имеет, чтоб на сюртуках, шубах и прочем носили соответствующие звезды. Ну, можно смеяться, можно не смеяться, но насчет брани на дорогах подпишусь хоть сейчас. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Санкт-Петербург. Best.

0: «Артмото Гараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: А вот эти вот экипы такие, как аквалангист такой весь с ног до головы. Это
2: спортивные?
1: Вот, это, наверное, те, кто вот по кольцевым ездит там и так далее. Таких тоже иногда видишь прямо, такой ихтиандр.
2: У нас такой ихтиандр, это Илья. Он в альпине с ног до головы, но он как раз вот на спортивном катается. И он катается довольно-таки быстро, поэтому, ну, конечно, он будет в акваланге ездить. Но вечно приезжает, как он запихивается в этот акваланг, каждый раз наблюдать, это прям прелесть.
0: «Артмото Гараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Новая музыка на Моторадио.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 371 дорожно-транспортное происшествие, в том числе 25 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 25 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 2.

0: данного мероприятия – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, а также снижение уровня аварийности с участием пешеходов, а также о важности использования световозвращающих элементов. Уважаемые водители, будьте предельно внимательными вблизи школ и детских садов. Не забывайте снижать скорость при проезде пешеходных переходов. Уважаемые пешеходы, напоминаем вам о важности ношения световозвращающих элементов. Специально для Моторадио, отдел пропаганды Госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: Дорожная обстановка.
2: Тяжелый день.
3: Вечер тоже будет нелегким.
2: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах в авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
4: И тяжелый день покажется легким.
5: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, джум.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Моторадио. All your favorite hits all the time.

0: новости мотодвижения с Антоном Юловым. Мотоклуб The Hooligans MC.
1: Всем доброго дня. Вы слушаете радиостанцию Моторадио. Согласно нашей отбивке, узнаваемый в эфирной студии собственной персоной Антон Юлов, он же серфер, мотоклуб The Hooligans MC. Антон, приветствуем.
2: Всех приветствую. Закрываются сезоны, открывается осенний сезон, и сегодня немножко порасскажем. Новости достаточно однотипные.
1: Ты скажи лучше, что у тебя с горлом случилось? Что такое?
2: Осенью и как все ты склонны заболевать.
1: По-байкерски.
2: Вот Саша мне посоветовал на эфир взять с собой молоко, говорит, из-за этого кашлять не буду.
1: Ну да,
2: посмотрим.
1: Замечательно получается у тебя говорить, да.
2: Отлично. Так, сегодня у нас какое число?
1: Сегодня у нас 1 октября, и, как ты говоришь, начинается осенний маленький сезон, наверное, он с месяца идет.
2: Да, у нас сегодня там по чатам народ обсуждал, сейчас какой месяц лета, и с какого месяца начинается лето, что такое закрытие мотосезона и так далее.
1: И к чему пришли?
2: Значит, одна версия, что сезон закрывается в декабре, потому что мы же ездим до декабря, значит, сезон надо закрывать, когда мы мотоцикл ставим.
1: Ну, это экстремисты, ладно.
2: Опять же, от погоды зависит. Другие говорят, нет, по расписанию лето закончилось 31 августа, а дальше это все уже не камильфо.
1: Но это календарное.
2: Календарное.
1: А реальное?
2: А реальное вот по погоде. Сейчас погода как-то бабье лето, видимо, пришло.
1: Слушай, я их
2: сегодня
1: вижу, огромное
2: жара.
1: Количество ваших коллег прямо катаются вовсю, ребята.
2: Ну, если вспомнить тот же самый прошлый, позапрошлый год, так там на новогодних каникулах народ в Питере из гаражей выезжает. У кого льдом и снегом ворота гаража не закрыты, кто может выехать, а дороги были сухие.
1: Но есть экстремалы, я и Александра видела, не даст соврать, выезжают те, у кого еще есть и трехколесная как бы версия, когда коляска, и этим славится штрафбат, например, мотоклуб, они прямо с пулеметом, ну, с ненастоящим, конечно, да.
2: Но с пулеметом, слава богу, они по дорогам не ездят.
1: А может и без
2: него. У нас же целое отделение петерговское накупило себе, у них там, по-моему, 5 колясочей Уралов. Кто-то постоянно в ремонте, но это нормальная история.
1: Но это совсем другое дело, вот. Правильно?
2: И круглый год катаются, и они как-то в эту тему так ударились. Они участвуют на разных колясочных их соревнованиях. Там всякие вот эти гоны. Ну, в общем, зимой будет чем заняться. Всегда.
1: Слушай,
2: есть
1: а у нас с колясками мотоцикл, когда мы говорим мотоцикл с коляской, это Урал всегда, да? Или не обязательно?
2: Да нет, есть же и Харлей с коляской. У Астов, например, есть Харли Дэвидсон с коляской. Прям, ну, вот, прям вот как надо.
1: Прямо штатный, да? Настоящий.
2: Да. Так. Недавно видел Гуся с коляской. Коляска, по-моему, тоже BMW-шная. Очень много кто делает коляски самостоятельные, которые к любому мотоциклу могут приколхозиться, так, такие а-ля спортивные. Да. Голдвинг, ты наверняка видел у рокеров,
1: да,
2: с колясочком.
1: Вот у голдов есть, да.
2: Вот, причем там коляска такая, закрывается стекло, то есть там прям супер комфортно, хоть зимой езди. Там, по-моему, даже отопление есть, печка.
1: Может быть.
2: Но по классике. Ну, Урал просто это максимально доступный. Uh-huh. Ну, прям вот максимально доступный. Я не знаю, сколько он стоит там, но, скорее всего, совсем-совсем недорого по сравнению с приличными мотоциклами, на которые ты едешь в дальняк.
1: Вот. Но все равно это все-таки, ну, маленькая ниша, вот признаемся. Все-таки в основном все на двух гоняют.
2: Ну, конечно, конечно. Но если мы говорим о том, что на дороге снег, на двух ты, ну, не знаю, кем надо быть, чтобы гонять.
1: А на трех можно.
2: А на трех удобненько, да. И потом, опять же, возьмем трайки. Ты же трайки тоже много раз видел.
1: Это другая немножко история. Два колеса спереди, одно сзади. Тоже
2: два колеса спереди, одно сзади, это спайдер. Это более спортивное. А трайки, те же самые Харлей, ага. Есть же трайки заводской комплектации, где сзади.
1: Ну, мне кажется, он вообще не управляется. Это только вот девушек катать. Это такая штука.
2: Не могу сказать, но могу точно быть уверен в том, что он точно более устойчивый, и зимой, ну, на нем, конечно, ездить можно. Опять же, вопрос: длина тормозного пути, комфорт, опять же, да, потому что все равно в ватнике, там с подогревами, ну, да, надо, да, ехать, да, и так далее. С другой стороны, на снегоходах народ катается, ничего страшного.
1: А на квадриках у вас есть ребята в клубе?
2: Ну, у нас у ребят в клубе много техники. Там есть и квадрики, есть и эндурики, у кого по три мотоцикла есть, у кого там. Ну, и зимой на эндуриках прям очень много народа катается.
1: Но это тоже отдельная ниша.
2: Но
1: мы
2: сейчас, если говорить про байкеров, байкеры это все-таки преимущественно дороги общего пользования, это преимущественно туризм, какие-то покатушки.
1: Большой железный, да, мотоцикл, ну, да, вот это все.
2: Потому что
1: такое,
2: леса мы, наверное, ну, не берем в этой истории. Да, это мотоспорт, но это такой более развлекательный. Вот. А то, что ребята зимой из пункта А в пункт Б целенаправленно ездят на мотоциклах, и эти расстояния между этими пунктами может там и тысячи километров составлять, ну, это да. Прям красавцы.
1: Слушай, ну вот ты не был, наверное, да, на закрытии мотосезона
2: на общегородском,
1: да?
2: Нет.
1: Вот, я был, посмотрел, но я все-таки вот не настолько мотоциклист, насколько ты и там многие, кто там были. А вот этот вот запрет на проведение мотопарада, как бы ты прокомментировал, вот что вообще байкеры чувствуют, что действительно это вот самый важный момент, или это, ну запретили, зато вот тут повидаться со всеми можно. То есть насколько это веская причина расстраиваться и ругать?
2: Ну, несмотря на то, что большинство клубов на закрытие мотосезона официально городское не ездят, то есть я считаю, что отмена мотопарада — это, ну, прям удар вообще
1: по мототеме
2: питерской, да, потому что всегда открытие-закрытие всегда строились вокруг прохвата. Вокруг мотопарада. То есть взять и вытащить, забрать, ну, прям вот основную вещь, ради которой все едут, это прям больно. Ну, потому что таких вот фестивалей, вот этого всего, его довольно много. Там, конечно, стандрайдинг был, там, но это как бы отдельное мероприятие в мероприятии. Вот. Ну, народ, конечно, ехал кататься. То есть, ну, вообще, как-то мне не очень нравится тенденция. То есть времена дворцовой, они всегда были топ. Когда ты собираешься в центре города, едешь по центру и так далее. А тут, когда плавно-плавно, по чуть-чуть происходит, как это, окно Авертона, да?
1: Загнали сначала.
2: Да, сначала на задворке, потом как-то вот маршрут. Ну, Петроградка тоже не так уж и плохо, да, все-таки как бы там не Пионерская и не загород, но все равно далековато, да? Потом, опять же, там, ну, сама концепция мероприятия, она начинает теряться. Потому что концепция мероприятия всегда была себя показать, проехаться по центру города, красиво закрыть
1: сезон. Тут вроде как и не фестиваль, вроде как, а в то же время составляющие, ну, такие байк-фестивальные, потому что есть сцена, да. Есть рок-музыканты, есть еда какая-то, ну, вот где собраться, да? И не то, не все выходит вроде.
2: Ну, собственно, мне кажется, что когда за дело берутся люди, которые больше как-то администраторы, администрация, как бы, чем...
1: Слушай, ну, комитет по физкультуре и спорту, они много чего организовывают.
2: Да.
1: Они вот эти забеги, пробеги, проезды на велосипедах, там, и слава богу, что это все происходит. Они организовывают перекрытия вот эти все, которые тоже многих раздражают и так далее. Я не думаю, что какая-то на них вина, наверное...
2: Нет, просто люди должны быть в теме, понимаешь? То есть, когда формируется забег...
1: Я тебе поясню, там есть очень важный человек нашего петербургского мотодвижения, Алексей Олегович Ветров, который у них главный консультант. Он молодец, он все время там старается.
2: Он же тоже, скорее всего, идет на бесконечное количество компромиссов, чтобы его оттуда не подвинули, правильно? И в итоге как бы он защищает больше не мотодвижение, а свою позицию там. Как бы вот в этой движухе. И понятно, что вот это все получается, там раз за разом становится все печальнее и печальнее. Ну, а если вот ты хорошо рассказал про забеги, да, я-то эти забеги вижу постоянно, и они идут через самый центр города, и никто совершенно не стесняется перекрывать
1: их
2: 10
1: не запрещают.
2: Масс. Да. И вот у меня вопрос, а, ну, причем их за сезон. Но я лично видел перекрытые Невский, перекрытые Дворцовые и так далее.
1: Может, потому что они бегут тихо, а вы едете громко. Может, в этом дело?
2: 100% нет. Ну, во-первых, как бы, если бы ты посмотрел из окна, когда они бегут, там и свиристелки, и народ выходит, и кричат, и хлопают, и аплодируют. То есть, с точки зрения тишины, никто никому кляп не ставит и так далее. Там и музыка бывает. Вопрос же не в этом. Это, ну, для бегунов это праздник. Я это все равно поддерживаю. Там есть, ну, у нас всегда есть люди, которые против. Это понятно. Вот. Я поддерживаю спортивную составляющую. И ничего плохого не вижу в том, ну, пошумели, праздник. А там в Испании, когда быки по улицам бегают, ну,
1: это
2: тоже праздник.
1: Кошмар.
2: Да. А кто-то там, ай-яй-яй. Вот. И мототема, ну, два раза в год не дать людям проехаться по центру, ну, очень странно. Прям очень странно. То есть это что-то в самой концепции. В самой концепции открытия-закрытия что-то сломано, понимаешь? То есть, если комитет комитет, сами не мотоциклисты.
1: Комитет боролся, я знаю. Они боролись за нас, они были у нас здесь в студии, но по соображениям безопасности там, ну, много всяких других событий происходило в этот день. Но, правда, доходили слухи еще и о том, что все-таки горожане, которые уже знают на Петроградске, например, в Петроградском районе, где примерно поедут, говорят, что злые бывают некоторые люди, потому что подолгу и колонна идет там и полчаса может мимо ехать. Говорят даже...
2: Вот не надо мне рассказывать, потому что через Петроградку
1: я
2: точно...
1: Чужих людей
2: я просто на Петроградке базируюсь. И когда идет забег условный, перекрыто сильно больше и сильно надолго. То есть там полдня точно гарантированно. Никакой там не час. Это там очень большие часы. И перекрывается сильно жестче, чем когда мы едем. Ну, так что это все от лукавого. Это,
1: ну... ну, тем не менее, отвечая на вопрос, как думаешь, насколько мотоциклисты расстроились?
2: Ну, я думаю, это катастрофа. Я думаю, это катастрофа, конечно. То есть главное, пожалуй, единственная составляющая, ради которой ехали, взяли и убрали. Ну, все понятно.
1: Переходим к новостям. Давай, что у нас по мотособытиям?
2: Что у нас проходило? Ну, из... Не помню, когда у нас была прошлая встреча.
1: Ну, недели две назад, так, наверное, если не больше, да.
2: Ты был, ты участвовал. У нас было память погибшим мотоциклистам. Да, большое, наверное, мероприятие. Да. Спасибо клубу OSNMC, которые ежегодно, на постоянной основе, несмотря ни на какие погодные, да, и так далее, значит, собрались в 7 часов на стрелке Васильевского острова. И мы помним из всех новостей, что это происходило по огромному количеству городов. Собрались на стрелке, поехали в храм к Вячеславу Харину, отслужили молебен, собрались, поехали большой колонной на стрелку и традиционно рев моторов, выпускаем белые шары как символ ушедших душ в небо. И асты, кстати, молодцы, они там раздавали блины, как это, кисель. В общем, прям, ну, подготовка, они, конечно, прям вот молодцы. То есть мы им там всеми силами, конечно, помогаем, но это в целом, в первую очередь, их, как, не плюс. Вот, ну, вот мы гордимся тем, что мы с ними знакомы и тем, что они делают. И, кстати, если говорить про Остов, они еженедельно проводят и постоянно делают свои экскурсии по местам боевой славы, по памятникам. И это продолжается, и на этой неделе будет. Так что...
1: Это к вопросу о новостях, да?
2: Да-да-да, но мы к этому вернемся. Значит, самое печальное, самое такое событие мы рассказали. Ну, а так, давай пройдемся, потому что было сотни закрытий сезонов. Псков, Волхов, Выкса, Богородск, Татьма, Геленджик. Вот зачем Геленджик так рано закрывается? Ну, потому что, наверное, праздник. Еще не все уехали туристы, и можно как-то катануть со всеми, кто приехал.
1: События там, создать,
2: регионов. Да. Ну да. Но все-таки надо понимать, открытие-закрытие — это в первую очередь событие, а не формальность. То, что я слышал от обывателей: ну, типа, вы же сезон закрыли, чего вы ездите? Ну, то есть звучит довольно странно. Закрытие мотосезона: Казань, Новокузнецк, Фрязино, Хабаровск, Магнитогорск, Карабаш, Пятигорск, Екатеринбург. Омские парни прислали шикарнейшее видео с закрытия. То есть они там полгорода собрали.
1: Но... Слушай, а везде, как правило, стараются, ну, какие-то центральные улицы, да? Вот вообще по правилам, по вашему,
2: ну, конечно,
1: клубу,
2: да? Конечно, да. Если ты в своем городе проводишь открытие-закрытие, то, конечно, у тебя есть там родные места. Ну, кто поедет по окраинам? Какой смысл в этом? Это же праздник.
1: Ну,
2: это...
1: какой-нибудь у нас главный, там, проспект вот Ленина.
2: Помнишь, когда-то в начале 2000-х было много-много, как это называется, фестивалей в Бразилии? Карнавалов.
1: Карнавалы, да.
2: Вот. Это вот как карнавал, да, это событие, на которое ты хочешь повеселиться, проехаться, сам посмотреть, показать объединение, вот это чувство локтя. То есть, с моей точки зрения, колонна, которая идет на закрытии и которую не видят люди, это ну...
1: Нонсенс.
2: Нонсенс, да. И опять же, это, знаешь, это как парад. Не зря же называют мотопарадом очень часто, да? Вот парад на 9 мая. Стоят люди, едут в том числе для людей. В первую очередь, наверное, для людей, да? Фотографируют, там машут руками. И вот когда мы там открываем, закрываем сезон, едем там по тому же самому Невскому, ты заряжаешься... Ну, во-первых, общностью, когда едет там, ну, у нас там ездит на наших закрытиях там 300-400 мотоциклов, но это большая сила, ты прям, ну, и с учетом того, что
1: чувствую,
2: мы там
1: часть,
2: практически всех это, знаешь, да. Это прям, ну, кайф. Вот. Во-вторых, это такой символ, да, что вот мы все вместе. И люди машут, снимают видео, ты им машешь в ответ, там, ну, это прям кайф, то есть ты от этого энергетически заряжаешься. Поэтому проехать где-то совсем-совсем далеко, где тебя никто не видит и где ты никого не видишь, ну, тогда для этого можно сделать просто прохват, собраться с друзьями.
1: И не объявлять его закрытием.
2: Да, да, да, да, просто сама концепция ломается. Ну, это вот как мы говорили про закрытие городского сезона, который, ну, превратился просто в фестиваль. Причем фестиваль тоже такого себе уровня, да, потому что там, ну, там были наши огромные друзья «Ангел Небес», группа. Ну, пожалуй, там вот для себя лично ничего примечательного. Ну, Стан, да, хорошо, Фома Калинин.
1: Там, ну, там это говорят, были прямо мирового уровня спортсмены в этот раз. Мы говорили, чемпионы мира, вот так вот, во множественном числе. Я не уточнял.
2: Но они же были и на Балтик-ралли.
1: Ну да,
2: вот,
1: да. И на Питер-мотофесте, наверное.
2: Не знаю, вот это врать не буду. Я про то, что, ну, это маленькая часть, маленькая составляющая. Там же на самом деле, ну, если делать фестиваль городского уровня, там можно сделать сильно интереснее, сильно лучше, чтобы хватить прям очень много всего. Отлично, что появились тантеры. Я только двумя руками за. Но, ну, не только стант должен привлекать туда, да. Ну, там, музыкальная программа. Ну, просто концепция. Должна быть четкая, понятная концепция.
1: Слушай, а есть какое-то правило такое, что вот сезон закрылся, и ты можешь уже после официального общегородского какую-нибудь нашивку нашить? Ну, там, 2026 лето. Все, она уже у тебя как бы...
2: Ну, или если это... тебя не ограничивают никакие там правила сообществ там, или там правила, которые ты принимал в других местах, а кто тебе мешает?
1: Нет, никто. Может быть, есть просто такая, ну, как бы традиция или нет ничего такого? Как-то годы как-то вот они...
2: Ну, у меня лично нет. А вот, например, на Балтик-ралли там Игорь Щербаков очень радовался, когда люди нашивают нашивки каждого Балтик-ралли себе, ага. И у них там с первого до последнего года. Ну, каждый создает свои традиции, каждое сообщество, там, каждое мото-сообщество, не только мото, там, у всех свои традиции. Если вам по кайфу, блин, делайте, что хотите, кто вам-то мешает.
1: У вас все строже, все-таки вы как MC, у вас вот есть вот какой-то там, ну, как сказать, регламент.
2: У нас, в принципе, нет никаких лишних нашивок на жилете, никаких украшений, ничего. Ну, потому что у нас клуб по-другому строится. У нас клуб социального равенства. И вот эти вот там мерения чем-либо, там, в том числе нашивками, ну, оно ломает вообще всю
1: то есть, там,
2: идею нашего сосуществования.
1: Я самый сильный написать не надо лучше, да?
2: Да, да. То есть потому что там, ну, мы знаем там по образцу некоторых западных клубов, как они там начинают бодаться за нашивки, там, как конкурировать внутри себя, у кого нашивки красивее, а у кого кто там был, а кто там что-то сделал, нет, какие-то достижения.
1: Географическая привязка. Географическая, наверное, логично. То есть,
2: нет, смотришь... с этим все понятно. Это стандартная система патчей клубных. Я имею в виду дополнительные там. Участие в каком-то прохвате, участие там в каком-то мемори-ране, или там, ну, большое количество нашивок, там, знаешь, заслуженные второго уровня, заслуженные третьего уровня. То есть градация внутри своей системы. Мы такой градации внутри себя не допускаем.
1: Слушай, а раз уже заговорили, а вот предположим, ты обладатель Харли Дэвидсона, да, и ты Хоук, например, выплатил там life member пожизненный, да, как владелец мотоцикла, но при этом ты клубный. То есть вот это никак не
2: мешает Хоги, одно они другому. Они сами по себе вроде как клуб. Да,
1: нет,
2: своя система
1: есть
2: нашивок
1: прямо,
2: и так далее.
1: Именно прямо клуб-клуб, это одно дело. А другое дело, что ты, например, член клуба The Hooligans MC, но при этом ты еще и Хоук по обладанию.
2: Ты не можешь быть
1: обладанию,
2: Хоук это все-таки клуб, это мотосообщество. То есть у нас политика простая, один клуб.
1: Я думал, что это одно другому не мешает. Это может
2: Нет, ты можешь быть владельцем BMW, Harley Davidson'ов, ты можешь быть владельцем чего угодно и входить в клуб The Hooligans MC.
1: Да. Вот. Но символика тогда вот только ваша получается, да?
2: Ну, конечно, на жилетах все очень четко, жестко регламентировано и так далее. Хотя у нас там народ ходит в бейсболках Харли Дэвидсон там или в футболках Харли Дэвидсон.
1: В этом смысле можно говорить, что Харли Дэвидсон, он вообще над всем мотодвижением мира стоит, ну, как бы пронизал
2: 100% его? 100% нет. У нас, ну, большое количество мотоклубов и вообще американская система мотоклубов, она в свое время говорила о владении либо только Харли Дэвидсоном, либо чопперами, произведенными в Америке. Угу. Есть клубы, в которых только чопперы, в которых только Харлей Дэвидсоны. Это разные вещи. Только Харлей Дэвидсоны, или только чопперы, или только американские чопперы. Все зависит от клуба. Вот у нас таких ограничений нет. И, соответственно, вот эти вот войны мотоциклетные у нас возникают с регулярностью, наверное, раз в неделю, раз в две недели.
1: Словесно, я надеюсь.
2: Ну да, в чате, как все, как мы любим. Но к этому все, ну, старожилы так точно относятся с юмором. Вот. Но вообще к этому невозможно относиться не с юмором. То есть стандартная война BMW или Harley.
1: И Honda, Honda, да, не забывай. Honda.
2: Кто больше ломается... Не, Honda не ломается, по версии.
1: Ну и BMW не ломается.
2: Вот. Но я так особо выделяю владельцев Harley'ев и владельцы BMW. И вот они пытаются поконкурировать, значит, за то, кто больше проезжает там. Ну, короче, на самом деле так. Ну, людям же надо чем-то заняться.
1: Слушай, а что, у BMW есть какой-то тяжелый шоссейный мотоцикл примерно равного класса там с каким-нибудь?
2: Ну, BMW R18 выпускали, но я не могу сказать, что он там сильно зашел.
1: Но они были у нас в одном классе.
2: Да, единственное, что там оппозитный мотор, а так выглядит он, ну, прям классический чоппер.
1: Потому что BMW это гусь, все знают. Гусь и все.
2: Ну, гусь, и... да, гусь топ, там вообще, вне сомнения, один из лучших мотоциклов. Особенно с учетом того, что ты можешь съехать на бездорожье. Ну, Африка Твин,
1: да,
2: хороший конкурент. Вот. Ну, у нас есть там и гусеводы, и Африки. Вот. Потом, опять же, если говорить про туристические РТХа, она, ну, РТХа и Гантеля 1600. Вот. Ну так, да, все мотоциклы хороши. У нас есть много примеров. Если человек может себе позволить, у него есть Harley, есть BMW и там какой-нибудь эндурик. И отлично. Вот. Там есть спорты у нас, есть люди, которые катаются на спортах. Ну, слава богу. Вот. Так что мы объединяем многие мотоциклы. У нас есть кубатура минималка. Ну, там, меньше 600 кубиков, просто потому что ты в колонне нормально не пойдешь и будешь всех задерживать. Вот. Идем дальше.
1: Да, я предлагаю, давай послушаем музыкальный какой-нибудь фрагмент небольшой. Угу. Возьмем паузу. Я напомню, что в эфирной студии Антон Серфер Юлов, The Hooligans MC. Это музыкальная... Ой, господи, мотоновости на нашей волне.

0: Вечная музыка Фредди Меркьюри на волне радиостанции Моторадио. Кстати, вы слушаете Мотоновости.
1: Моторадио представляет
2: автомобильный клуб.
0: Да, вот опять мы попадаем на сопредельную территорию. Ладно, бог с ним. Мотоновости с Антоном Юловым. Вот как это выглядит на самом деле.
3: Движение России с Антоном Юловым. Путешествия, фестивали, клубные события и многое другое.
1: Мотоновости на Моторадио.
0: Антон Юлов напротив меня. Давай все-таки к новостям. Может быть, что-то
4: едем
0: интересное.
4: Дальше.
0: Да, давай,
4: закрытие мотосезона Первоуральск, Тверь, Красноярск, Арзамас. Это все 26 числа состоялось. В прошлую субботу Ногинск, Жигулевск, Великий Устюг, Дубно, Жуков, Ефремов. В очень многих городах были представители The Hooligans MC. Где-то они прямо организовывали. Орел, Губкин, Великий Новгород, Урай, Кингисепп. Кингисеппу отдельный привет, потому что всегда мы к ним ездили на закрытие, они к нам приезжают, и у них всегда хорошо. Ну, ты наверняка у них бывал.
0: Не бывал. До Кингисеппа вот никак не доехал.
4: Максимально рекомендую. Да.
0: Лучше, чем ваш этот самый The Hooligans Family Motofest, который у вас весенний.
4: Ну, это разное. Moto Family Fest – это фестиваль с определенным уклоном на территории стрелкового центра. То есть там, ну, это одна история. У них просто всегда очень... У кингисепцев, у Fortuna Hunters...
0: Полноформатный вообще получается.
4: Обычно однодневный. У них там и сцена своя, и они очень интересно подходят к выбору исполнителей. Mm-hmm. То есть там у них там и скрипачи, и кого только не бывает.
0: Лучше, чем Штоль? Или хуже?
4: По-своему, понимаешь? Вот Штоль — это мероприятие коммерческое, трехдневный фестиваль, предполагающий вот исторические палатки, купания, там алкоголь и так далее. А у них это домашняя обстановка, на которую и в этот дом приезжают там просто сотни людей со всего региона, не только с региона. И у них они постоянно растут, развиваются. Там последний раз я у них был, они уже ангар захватили огромный, в котором там у них и барные стойки, там и дискотеки проходят и так далее. То есть огромная территория своя, очень сильный мотоклуб, который все это дело проводит, очень по-доброму, по-душевному. Там даже фудкорты сделаны вот с очередями, понимаешь, потому что настолько много приезжает на закрытие мотосезона в Кингисеппе.
0: Ну и на открытие, наверное, тоже?
4: Да.
0: То есть симметричные события есть, да?
4: Да, и вот они постоянно, регулярно это делают, и это такое знаковое мероприятие.
0: А прохват у них есть в этот
4: Обязательно.
0: День?
4: Обязательно. Как без прохвата?
0: То есть переплюнули в этом году они нас?
4: Ну, закрытий в Петербурге тоже будет достаточно большое количество. Там и 10 числа будут закрываться «Русские медведи», и там многие, и в Гатчине будет закрытие 10 числа. И много клубов проводит свои закрытия. И закрытиями не одно только закрытие существует, которое официально, да. Есть множество неофициальных закрытий. И некоторые неофициальные закрытия, как ты знаешь, проходят с точки зрения мотоколонны, да. И не только, там бывает, что и масштабнее. Ну, так же, как некоторые мотофестивали, но проходят
0: с другой
4: лучше,
0: стороны,
4: чем административные фестивали.
0: Поддержки города нет, наверняка. Вот, ну, в смысле официоза, да? То есть
4: да,
0: вы все сами, да?
4: Да, ну, ты же помнишь, когда появилась городская поддержка открытия-закрытия мотосезона, сколько людей травмировало то, что появились рамки на въезде, появились обыски мотоциклов и так далее. Вот, то есть там другой вопрос, что там безопасность и так далее. Вот. А тут для своих все как обычно. Приехали, собрались, проехали, прокатились, посмотрели на Невский, посмотрели на все мосты. Так что так, едем дальше. Закрытие мотосезона Трехгорный, Йошкар-Ола, Тюмень. Приветствую всех из Тюмени, Иваново. Опять Екатеринбург, Калининград, Улан-Удэ, Подольск, Вологда, Череповец. И еще пара десятков городов. Это то, что было. И вот, как ни странно, никаких фестивалей в неделе закрытий и открытий, как мы уже замечаем, практически нет. Открытие, кстати, почему-то проходит обычно сильно веселее, сильно разнообразнее, чем закрытие.
0: Ну, потому что после открытия как бы вот жизнь начинается, правильно? А тут немножко такая спячка.
4: Печально.
0: Ну да, откровенно говоря, да, согласен.
4: Так. И, наверное, можно переходить к тому, что будет. Эти выходные у нас, ну, прям много закрытий по всей стране. Владивосток начал закрываться.
0: Не успеем доехать.
4: Почему? Смотрите. Есть самолет, это довольно легко, если надо. И с Владивостока до Калининграда все вот что между тоже закрывается. Из такого интересного: Владимир закрытие, Волгоград, Челябинск, Фоминск, Балашиха. Вот интересно, что Балашиха закрытие свое как отдельное делает. 3 октября еще будет проходить совместный мотопробег Пикалево-Тихвин-Кириши. Это в Ленинградской области то, что можно посетить. Закрытие мотосезона у буржуев в Абакане. Так что если вот кто-то буржуй, то можно в Абакан успеть. Закрытие мотосезона в Истре, в Кирове. Тоже ребятам из Кирова привет.
0: Слушай, а вот они, в принципе, все ведь, ну, можно говорить, что похожи все эти события одно на другое. То есть есть прохват, какая-то еда, какая-то музыка. А есть какой-нибудь вот совсем такой хитрый, прямо выделяющийся на этом фоне, какой-нибудь другой сценарий? Какой-нибудь,
4: да, там, переезд, который через мы видели реку на прошлых выходных, когда закрытие без прохвата.
0: Нет, ну, может быть, есть что-то экзотическое, знаешь, какое-нибудь там перепрыгивание через ущелье или какой-нибудь...
4: Ну, это уже спортивный. Спортивная история. Мы про спортивные истории здесь вроде как не особо рассказываем.
0: Пока не говорим, да.
4: В основном все отличается, наверное, рамками музыкальной программы. Там берем симфонический оркестр, запускаем его на закрытие, на закрытие мотосезона, и вот оно уже небольшой разрыв шаблона. Все радуются, потому что... Ну, есть стандарт. Есть те, кто привыкли вот по стандарту, ну, отлично, как бы.
0: Тоже неплохо, все хорошо. Да, никто ничего. Но,
4: подключаются спортивные мероприятия, тоже двухколесные в основном. Были прецеденты, когда приглашались автомобильные клубы, там, дрифтинг, там еще что-то. Ну, опять же, потому что там двигатель, тут двигатель, какие-то коллаборации возникают. В общем, и в целом пытаются... Открытием и закрытие сделать максимально интересными для максимального количества людей. В этом плане у меня образец закрытия мотосезона и открытия мотосезона – это Смоленск. Там наши парни занимаются The Hooligans MC и Norman's Riders клуб. Они вместе делают открытие-закрытие мотосезона, и оно, они, у них даже афиши «Грандиозное открытие мотосезона». И не просто так. Они берут, договариваются с крупнейшим торговым центром в городе, забирают всю парковку, торговый центр там как-то все это дело рекламирует, они рекламируют. Все в курсе, проходит, не помню уже сколько лет, прям глобальное мероприятие, установленные сцены, и туда приходит весь город. И там куча вариантов, что поделать. Опять
0: же, бутерброды можно купить, колбаски, если
4: ну, что. Ну, там и фудкорты, понятно, там все есть. И это как бы для горожан, в первую очередь. Да, то есть... не своя какая-то тусовочка небольшая мотоциклистов, которые и так друг друга все знают, а для горожан. Вот мне это нравится с точки зрения развития мотокультуры. И, естественно, они вынуждены, поскольку они для горожан, они вынуждены придумывать какие-то интересные экшены. Вот. Соответственно, там, как всегда, детские зоны. На многих закрытиях, например, детских зон нет. С моей точки зрения, упущение. Потому что если ты делаешь что-то семейное, туда приходит сильно больше людей. Но
0: чем-то перекликается с Балтик Ралли. Там тоже, в общем-то, весь город собирается на эту площадь. Да? Что-то схожее есть, получается.
4: Да, ну сколько таких фестивалей?
0: А Балтик Ралли, он большой считает... город, ты бывал?
4: Да, конечно. Ну, у нас там отделение в 21-м году, дай бог памяти, открылось. Да, вот, соответственно.
0: Ну, много народу живет? Большой город?
4: Ну, миллион, нет.
0: О, серьезно?
4: Дай бог памяти. Можем, конечно, поискать, но большой, да. Не маленький, точно.
0: Слушай, а ты скажи пару слов о клубе. Что-то у вас клуб, мне кажется, уже самый действительно большой становится.
4: Ну, на данный момент он является клубом номер один в России. Сейчас 51 отделение. Недавно радостно поздравили с открытием отделения
0: 50-го.
4: Вот. У нас было такое соцсоревнование внутри клуба, кто быстрее откроет 50-е отделение. Ну, вот. Там готовится к открытию еще несколько отделений. Собственно, там развитие идет. Ну и, собственно, да, наверное, все, кто хоть как-то связан с мотодвижем, все знают, кто такие хулиганы по всем регионам. И это только мы про отделение говорим, да, у нас же наши представители. У нас Таллин открылся, чтобы ты представил. В Таллине ребята, они очень давно с нами, они очень давно хулиганы, они мембры. Вот, они, значит, оформились в отделение. И у нас по очень многим городам и за границей в том числе есть ребята-номады, которые в своих городах тоже там наводят хулиганский движ.
0: То есть спящая ячейка, которая, возможно, станет...
4: спящая, очень даже активная.
0: А, наоборот, не спящая.
4: Да, не спящая. Вот, так что мы практически сейчас практически по всей стране, и не только по стране.
0: Слушай, а вот я иногда вижу хулиганов в какой-то, ну, совсем вытертом таком прямо вообще жилете. Прямо даже иногда, прямо даже жалко. Или это наоборот предмет гордости, когда вот такое все ветрами, дождями, значит...
4: Ну, это личная история каждого. Предмет гордости, да, несомненно, бытует такое, знаешь, нарицательное, когда неуважительно отзываются о каком-то клубе, типа у них же, как у них патчи все беленькие и чистенькие. Ага. Но я знаю, во-первых, людей, которые чистят зубной щеточкой патчи там после поездок по катушек там, и чистят свои жилеты. Есть те, кто не чистят. В дальнике, если ты едешь там, условно говоря, в Магадан там, или куда-то в Монголию и так далее.
0: Там не дает. Этого, да.
4: Ты чисти, да. Не чисти, ничего ты с ним не сделаешь. Поэтому там, если ты на дороге увидел человека в грязном жилете, ну, как бы, скорее всего, это дорога. Причем там, ну, куча эпизодов, где людей прямо из керхера моют прямо в жилете.
0: А какая-то этика есть, там, скажем, раз в году менять, например, на новую, там, или каких-то правил таких?
4: Нет, но люди регулярно меняют свои жилеты.
0: То есть это ничего страшного, если это он в новой совсем, это не значит, что он свежеиспеченный,
4: да,
0: мембер,
4: нет.
0: Да?
4: Нет, мог бы менять... Собственно, патчи можно постирать, там, если совсем износились, там, или после падения, там, в определенных случаях там и меняют. Вот. Опять же, можно почистить. То есть, в принципе, всегда есть возможность. Есть много людей, которые очень сильно ухаживают за кожей жилет. Там есть специальные средства. И прям действительно там, ну, меняется. То есть, вот ты приехал из дикого дальника, там 10 тысяч, как у нас парни из Владика ехали, 10 тысяч километров под дождями, там жилеты все скукоженные, все, ну, все. Вот. И ты там определенными средствами пользуешься, жилеточка размягчается и становится приличный вид у нее. Так что тут тоже не сильно показатель. Хотя, в принципе, ну, наверное, видно вот прям новые патчи, которые особо не ездили. И для молодых клубов, для тех, кто недавно носит патчи, для них прям, наверное, иногда дело принципа, чтобы эти патчи как минимум несколько раз прям в ноль затирались, чтобы вот прям не видны становились. Но... Ну, вообще, конечно, ты вот когда...
0: Но как-то вот судить прямо вот нельзя. Это все очень по-разному, да, бывает?
4: Все равно видно старые жилеты и старые
0: патчи. Я вот скажу, видно старого байкера, видно по лицу.
4: Ну, видно. Да, понимаешь, ну, есть разные люди, да. Кто-то там может за собой ухаживать, стричься, бриться там и так далее, и не скажешь по нему, что он там едет уже второй месяц. А кто-то и день не проехал, как бы, а уже там как будто... Да, то есть, ну...
0: Ну да, да, да, да, да.
4: Я вообще всегда, чтобы люди были в приличном виде, красивые, нарядные, ну, что в этом плохого, я не вижу. При этом ездящие.
0: Давай, а то не успеем. Давай немножко о спорте. Там есть замечательные, мужественные спортсмены.
4: Да, команда BN Racing у нас отличилась. Значит, появился же новый гонщик в составе команды. Команда BN Racing – это команда адаптивных спортсменов, участие из которых нет кусков там рук, ног. И они собрались в команду, которая называется BN Racing, и участвуют в чемпионатах и кубках России по ралли-рейдам.
0: Наравне, да?
4: В мотоциклах, да, до 450 кубиков. Наравне с профессиональными спортсменами и обгоняют КМСов, МСов и занимают призовые места. Второй год команде, и в этом году случилась интересная история. Значит, появился новый член команды Алексей Безденежных. У него нет части ноги. Он длительное время был техником, ногу потерял он на СВО, он герой СВО, там орденоносец и так далее, на боевом задании. В общем, парень очень хороший, очень добрый. И он был техником, он ездил с командой как техник, ну, соответственно, изучал устройство, помогал прям в полях. И все это время тренировался весь год. и ну, я ж вижу все эти видео с тренировок, мы же там и фильм про них сейчас снимаем. И не только про них, а вообще про всех байкеров, которые попали в сложные жизненные обстоятельства, у которых там что-то отлетело от тела, и они возвращаются там или не возвращаются на мотоцикл.
0: А у вас есть, прости, прямо у клуба есть программа какая-то такой поддержки, да?
4: Слушай, официально нету, но инциденты происходят регулярно, и как-то, ну, ты всегда знаешь, к кому обратиться, по какому вопросу.
0: Ну да,
4: кто тебе все расскажет.
0: Пропустим это, да, хорошо, да, идем дальше.
4: И, значит, Алексей вышел на трассу первый раз в конце июля как гонщик. Там он прошел пролог и в конце, значит, ну, не доехал он гонку в итоге. А в сентябре на последнем этапе Кубка России он приехал вторым и по сумме очков сразу ворвался на четвертое место по общему зачету в Кубке России по ралли-рейдам.
0: То есть конкурируя с теми, у кого все на месте, да?
4: Да, конкурируя с теми, у кого все на месте, кто катается десятки лет, кто участвовал в международных соревнованиях и так далее. Космический результат, это знаешь, вот мы фильм сейчас снимаем, и вот помнишь, как эти фильмы, когда человек вот внезапно достигает настолько, вот, вот там, и все там зрители смотрят и плачут. Это вот примерно то же самое. Вот, это такие эмоции. И на этом дело не заканчивается. У команды еще последний этап в Архангельске 9-11 октября. Последний этап чемпионата России. И есть шансы, что наши гонщики, адаптивные спортсмены, зайдут и там в тройку по результатам чемпионата России. Ну, то есть, таких прецедентов в принципе не было. То есть, это единственная российская адаптивная команда в мире. Надо смотреть историю. Я не знаю, чтобы такое происходило. То есть, ну, это вот реально герой. То есть, это вот, ну, понятно, что они там сами на драйве, они сами в себе этого героизма не чувствуют. Они просто делают то, что им по кайфу. Ну, вот со стороны смотришь, ну, просто обалдеть, какие результаты. То есть, там, профессиональные спортсмены, годами занимающиеся этим, имеющие спонсоров, там, имеющие программу подготовки, они их переезжают. Ребята, там, у которых там руки нету, ноги нету, которые недавно в теме. Это прям космос. И вот мы надеемся, что команда займет первые места в чемпионате России. И еще плюс, недавно руководство международной гонки, которая известна под Париж-Дакар, теперь она называется просто Дакар, они объявили о том, что теперь они готовы российских спортсменов видеть в своих рядах. То, что до этого был бан. И теперь у команды BN Racing есть реальный шанс поучаствовать в гонке Дакар. А это же мечта любого спортсмена, да, из ралли-рейдов.
0: Очень дорого, очень просто.
4: Ну, а это другой вопрос. Команда, да, BN Racing в прошлом году участвовала в «Шелковом пути».
0: Тоже
4: десятки
0: дорого.
4: Тысяч долларов, да, просто, да, да, билет на одного участника, не считая техничек, там, мотоциклов. Это, ну да, это... Дай бог здоровья их спонсору, Шишкареву, группа компании «Дело», потому что... Ну, все же понимают, что спонсорство такого дела, оно не приносит дивидендов в виде каких-то прямых денег. Это меценатство, это даже не спонсорство. Ну, там, благодаря тем людям, что поддерживают такие команды, появляются вот такие поразительные результаты. Возможно, найдутся еще какие-то меценаты. Ну, ты же знаешь, оно приходит как-то... Ну, вот как-то само. То есть, если люди делают интересное дело, как-то раз на них общественное внимание... направляется, и там раз, и они уже на Дакаре. Может быть, получится, дай и бог, у бог, нашей, конечно, команды.
0: Да, да, да.
4: Вот. Так что вот такая интересная история, и, возможно, посмотрим их на Дакаре.
0: Слушай, ну, давай какой-нибудь итог, может быть, подведем общий из сегодняшнего.
4: У нас еще минут 10 есть?
0: Не-не-не, столько точно нет. Буквально.
4: Тогда всем рассказываю о том, что будет закрытие сезонов во всех городах, в которых еще не было закрытия сезонов.
0: Это ты прямо сейчас открытие сделал информационное.
4: У меня просто на странице сейчас просто десятки-десятки городов. Есть открытые некоторые афиши, в которых есть какие-то нюансы. Ну, вот там мотопробег «Мудозвон Москва» пройдет 31 октября. Не знаю. Юмористическая нотка небольшая.
0: Это прямо так пишут в интернете, да?
4: Да, это прям название мотопробег, вот под названием таким. автопати, закрытие мотосезона у Джокеров в Калуге, заслуженный мотоклуб, который там знают по всей стране, которые всегда делали самые большие, самые топовые мероприятия тоже. То есть есть заслуживающие очень большого внимания закрытия, но мы рекомендуем посетить как можно большее количество закрытий до того, как выпал снег, и мы не пересаживаемся на трехколесные мотоциклы.
0: А можно в один день успеть на одно закрытие и еще на какое-нибудь одно вообще? Да. Ну, хотя бы теоретически.
4: Да, в Ленобласти же есть закрытия в маленьких городах, и бывает, что закрытия наслаиваются, и ты можешь приехать, прохватить.
0: То есть, там побыл немножко, да?
4: Да, раз, там, и... знаешь, бывает прохват в одном городе в 11, а в другом в 14. Ага. И часто там люди же смотрят тоже, чтобы можно было там недалеко доехать как раз. Да, можно спокойно. Вот. И у нас тоже будет закрытие клубное, и мы по Питеру еще покатаемся. И в Питере много еще небольших всяких разных закрытий. Так что... Вот.
0: Ну что, услышимся через пару недель или даже, может быть, и через неделю.
4: Обязательно услышимся, потому что наступает осенний сезон, а осенний сезон нас всегда очень сильно радует мероприятиями нестандартными, про которые можно рассказывать очень многое. А для вас всех, уважаемые слушатели, у меня просьба, вы побываете, когда на каких-то закрытиях, присылайте свои личные впечатления о закрытиях, и мы о них будем рассказывать с ваших слов, потому что не все мы можем посетить сами, к сожалению. Ну и рассказывайте о своих путешествиях, что вы этим летом проехали.
0: Спасибо большое. Антон Серфер Юлов, мотоклуб The Hooligans MC, был с вами. Спасибо и счастливо. До новых встреч.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Да ты с ума сошла!
2: Да первые лужи!
3: Это же так страшно!
1: Мувитон!
4: Куда тебе такой мотоцикл?
2: Куда ты поедешь на нем?
4: Возьми себе попроще.
5: На кухню!
4: Полезла она на мотоцикл.
6: Как ты будешь на нем ездить?
7: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
8: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.

0: суперзвук 80-х.
1: Здравствуйте, вы слушаете Моторадио, у микрофона Александра Ромашова, в эфире программа «Суперзвук 80-х». И сегодня у нас очередной ностальгический познавательный час как раз о вот этой самой музыке 80-х, которой звучат сегодня в этой программе имена как подзабытые, среди них есть и довольно экзотические, и имена актуальные как никогда, ну, например, вот группа Erage, которая, кстати говоря, в 2026 году выпускает новый альбом, и так далее. Ну и среди имен уже, к сожалению, не актуальных, но тем не менее это не означает, что их музыка не актуально и сегодня, в 21 веке, это группа Eurythmics, которая давно уже не существует, но тем не менее наследие их столь велико и прекрасно, что мы с удовольствием его используем в нашей программе. Here Comes the Rain Again, песня 83-го года, первая песня из их третьего студийного альбома Touch, которая стала вторым хитом группы в США. Кстати говоря, помимо Энни Ленокс, второй участник группы Дэйв Стюарт сказал, что эта песня была посвящена неопределенности и хотел звучанием этой песни как-то украсить этот текст, который вот как раз вот об этом непонятном чувстве смятения. Eurythmics в программе «Суперзвук 80-х».

В начале выпуска я упомянула группу Erage, неспроста. Они действительно выпускают новый альбом, правда, выйдет он уже в начале 27-го года. И альбом будет называться Radio Radio. Радио Радио. Чудесное название. Это 20-й, можно сказать, юбилейный альбом этого чудесного коллектива, который существует с 1985 года. Уже появился первый сингл из этого альбома, но мы его сегодня не будем слушать. Я думаю, что его вам обязательно поставит в эфир в своей программе «Саундчек» мой коллега Александр Цыпин. А мы возвращаемся в 80-е годы вместе с группой Erage, когда они были на пике популярности. У них был пик популярности, наверное, с середины 80-х до середины 90-х. И я их очень уважаю за то, что они продолжают творить и по сей день, несмотря ни на что, все равно у них есть прекрасная аудитория поклонников. Они отправляются после выпуска нового альбома 27-го года в концертный тур большой. Энди Белл и Винс Кларк в составе этой группы. Как вам, наверное, известно, Винс Кларк – один из учредителей группы Depeche Mode. Сегодня мы будем слушать Erage 88-го года «Shape of Fools». Прекрасная композиция, которая была синглом из их третьего студийного альбома «The Innocent» 88-го года. Итак, Erage в программе «Суперзвук 80-х».

Как-то мало в программе «Суперзвук 80-х» я уделяю внимание Билли Айдолу. Он достоин очень пристального внимания, поскольку он, можно сказать, даже в чем-то и лицо 80-х. И именно его лицо очень часто мелькало на канале MTV, который тогда только запустился в разных видеоклипах. И сегодня мы послушаем его хит под названием «Flash for Fantasy» из альбома «Rebel Yell» 83-го года. Ну, разумеется, в компании со Стивом Стивенсом, его бессменным напарником, прекрасным гитаристом.

Есть такие звезды, которые как мелькнут на небосводе и куда-то исчезают. Вот, к сожалению, такая трагическая судьба постигла и невероятно популярную в 80-е годы артистку, певицу из Израиля Офру Хазу. Когда-то я посвящала ей не один выпуск программы «Лунный город» еще во времена «Радио Рокс». А голос ее, конечно, я не забываю. И она была популярна именно и благодаря своей необычной такой манере исполнения на грани йеменской и еврейской музыки. Она по происхождению йеменка-мизрахи. И исполняла такую смесь традиционной ближневосточной музыки и современной поп-музыки с танцевальными элементами. Ее все время показывали также на MTV. Она была красивая женщина очень. Не стало ее в 2000 году. Совершенно внезапно это потрясло весь Израиль, да и не только Израиль, потому что она бы популярна была во всем мире, и в Европе, и в Америке. Ее песни знали многие. Мне кажется, она была бы популярна и сейчас, потому что она работала в таком жанре, который актуален всегда. Ну, немножечко больше поп-музыки, немножечко больше народной музыки. Мне кажется, она бы сумела найти этот баланс и оставаться на вершинах хит-парадов. Хотя, в общем-то, не знаю, насколько это было ее целью. К сожалению, умерла она в 2000 году, 42 всего лишь года ей было, умерла она от СПИДа. Такая вообще довольно запутанная, темная история. Она скрывала свой диагноз до последнего момента. И, конечно, это потрясло израильскую особенно публику. Ну, а сегодня мы возвращаемся в 88-й год и слушаем ее хит «Имни Налу», «Если врата заперты». Это на еврейское стихотворение Равина Шалома Шабазим была написана эта песня в 17 веке. Ну, а мелодия, конечно, уже в 20 веке. Впервые она была выпущена в 1984 году, а потом уже вошла в ремикс-версии 1988 года и стала второй раз хитом. Офра Хаза в программе «Суперзвук 80-х».

0: суперзвук 80-х.
1: Electric Light Orchestra, Here is the News. Эта песня вышла синглом. На другой стороне была не менее знаменитая песня Ticket to the Moon Electric Light Orchestra. Начало 80-х и действительно суперзвук из тех самых 80-х. Далее в программе, как всегда, страничка танцевальной музыки, группа Yezu. И снова Винс Кларк, тот самый, который основал Depeche Mode, потом в дуэте с Элисон Моет он вместе выступал под названием Yezu, потом он основал группу Erage, о которой мы сегодня уже с вами говорили. Что касается Yezu, то вот как раз после ухода из Depeche Mode он встретил Элисон Моет, которая после ухода из группы Yezu начала свою прекрасную сольную карьеру. В общем-то, и Винс Кларк не пропал. Всего лишь два альбома в дискографии этой группы, 82 и 83 год, но тем не менее они своим появлением оказали серьезное влияние на звучание синти-поп-музыки 80-х, а также на хаус-музыку в дальнейшем. И вот такая вот судьба интересна у этой группы. Итак, песня «Don't Go» в исполнении Yezu в программе «Суперзвук 80-х».

Далее группа «Визаж», группа «Новой волны» британской, которая была образована в конце 70-х в Лондоне. И они были на грани такой романтической моды и прославились своим хитом «Fade to Grey», который мы с вами сейчас и услышим. Группа выпустила всего 3 альбома. Третий альбом был неудачным, и группа распалась в 85-м году. Ну, а потом вокалист и основатель группы Стив Стрэндж попытался возродить ее уже в 2000-х. Также собрав новый состав, выпустив новый альбом, первый за 29 лет. Ну, а потом от сердечного приступа в 2015 году он скончался, к сожалению. Итак, «Fade to Grey», 80-й год, группа «Визаж» в программе «Суперзвук 80-х».

Подзабытое имя шведской певицы Нена Черих, которая была обладательницей такой немножко экзотической внешности, благодаря тому, что мать ее шведка, а отец родом из Африки, Сьерра-Леоне. Родители развелись, и мать вышла замуж за известного джазового музыканта Дона Черри, который дал фамилию этой будущей певицы. Она росла в мире джаза, в мире музыки, естественно, сама со временем начала творить. Одна из самых известных песен, которая достигла высоких позиций в хит-парадах 80-х годов, это песня «Man Child», такое своеобразное обращение ко взрослому мужчине и пожелание, чтобы тот повзрослел уже на самом деле, в душе, а не только внешне. Эта песня вышла в 89-м году, и она была из ее дебютного альбома «Raw Like Sushi». Но что касается дальнейшей судьбы этой певицы, то она продолжает творить и по сей день. Ее последний альбом вышел в 2022 году. Альбом называется «The Versions». Итак, Нена Черри, «Man Child» в программе «Суперзвук 80-х».

Майкла Сембелло «Maniac», 1983 год, песня из фильма «Флэш Дэнс» или «Танец вспышка» 83 года. И изначально вообще она была такой мрачной композицией про маньяка, которая была написана к одноименному фильму 80-го года «Маньяк». Это фильм ужасов. Но потом как-то что-то не срослось, и был записан, придуман новый текст по просьбе режиссера «Флэш Дэнс». И песня получила совершенно другой смысл о том, как там девушка из провинции трудится, чтобы сделать карьеру танцовщицы в большом городе. Ну, любовь там, естественно. В общем, довольно дурной фильм, на мой взгляд, но, тем не менее, весь пронизан хорошей музыкой. Песня стала хитом, была номинантом на премию Грэмми и включена в дебютный альбом Майкла Сембелло под названием «Bossa Nova Hotel». Итак, далее в программе «Суперзвук 80-х» Мартика. «Love They Will Be Done». Мартика – это певица и актриса, которая творила 80-е годы. Она жива и по сей день, правда, не слежу за ее творчеством, совершенно не отследила, чем она занята сейчас. Но, по всей видимости, продолжает или сниматься в кино, в сериалах, или записывать новую музыку. В 91-м уже году вышел ее сингл под названием «Love They Will Be Done», песня, которую она сочинила вместе с Принсом. Принс, кстати, тоже ее отдельно исполняет. Очень неплохо у него это, естественно, получается, как и все, что он делает. Ну, а мы слушаем версию песни в исполнении Мартики.

Крис Норман творит и по сей день, выпускает регулярно новые песни. Так что ему крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов желаем. Крис Норман, Midnight Lady. Это была программа «Суперзвук 80-х». С вами была автор и ведущая программы Александра Ромашова. До встречи в эфире.

0: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте

0: Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
1: Суперзвук 80-х.
2: Вы слушаете Моторадио.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова. И сегодня у нас в гостях мотоклуб «Скитальцы МС» в лице президента Ивана. Иван Лед, да, правильно?
1: Да.
0: Как это? Дорожное имя. Также у нас в студии вице-президент Никита, Ник Артез.
2: Точно.
0: Да.
2: Это я.
0: И дорожный капитан по имени Роман. Здравствуйте, Роман. Рада вас всех видеть и спешу, конечно же, поздравить вас с изменением статуса. Вы приезжали к нам год назад, по-моему, в статусе RC, а теперь уже настоящий MC. Так что вот примите наше поздравление.
3: Спасибо.
0: И с этим вообще поздравляют, да, это повышение,
2: конечно, да?
0: Да. То есть теперь вы взрослые, большие, серьезные, имеете определенный вес. Ну вот мы обо всем об этом сегодня поговорим, в том числе поговорим, конечно же, и о ваших путешествиях, потому что основная цель вашего клуба все-таки, наверное...
3: Туризм.
0: Туризм, да, совершенно верно. Давайте начнем, наверное, с того, вообще, насколько сложно в 2026 году клубу, ну, сколько вам лет, кстати?
3: Нам больше полтора года. Чуть больше полтора года. Еще
0: вот.
3: Два нету, но
0: да.
3: Больше полтора.
0: Молодому клубу так быстро получить статус этот.
3: Слушайте, ну, мне кажется, тут, понимаете, говорить, что оно легко или сложно, это все относительно. Мы делали то, что мы любим. Мы катались, много с кем общались, проявляли инициативу в плане каких-то прохватов. То есть мы прямо, ну, жили полтора года этим, и мы изначально же у нас, ну, получается, появился устав. У нас мы уже изначально готовились, наверное, к тому, что все-таки вдруг, возможно, мы будем МС. Но вот мы посмотрели, попробовали, и у нас это стало, ну, как мне кажется, получаться. Некоторые клубы нам говорили, что, ребята,
2: вам уже пора.
3: Ну да. Вот. Потом у нас появился клабхаус. Мы прямо очень старались его. Почти месяц сделали.
0: А если бы не было клабхауса, то вам бы не...
3: Ну, мы старались, чтобы нас было 9, чтобы был клабхаус, чтобы был устав, были офицерские звания. Мы прямо вот к этому шли и уже ребят потихоньку к этому готовили, которые, в принципе, были у нас в клубе. Кто-то приходил, кто-то уходил, естественно, это, ну... От этого
0: то
3: не
0: есть
3: учи
0: не все
3: никуда.
0: Захотели быть членом именно МС, да?
3: Ну, конечно. Это же, по мне, я понимаю, что МС – это большая ответственность. Это уже как бы, ну, РС, МСС как-никак мотокружок, это уже больше прямо вот все официально. Потом же есть очень много клубов, которые с большой историей. И, естественно, они же тоже на нас... Кто-то обращает взор, кто-то нет, кто-то живет своей жизнью. И мы не хотели ударить лицом в грязь. Мы вот примером своим показываем, что вот мы вот на первом месте мотоцикл. Надо путешествовать, кататься, как-то развивать. Частенько молодняк прикатываем, который с нами в колонии учим, мы в колонии кататься. Куда-то они с нами, допустим, какие-то мероприятия мы вот если организуем, они с нами ездят. Интересно, но вот на своем примере рассказываем. То есть мы, ну, никого в клуб за руку не тянем, прямо вот иди к нам. Но люди говорят, нам интересно с вами, допустим, если что, зовите. Нам приятно, что нас, так сказать, любят, где-то уважают.
0: А насколько вообще вот жизнь каждого из здесь присутствующих изменилась после получения этого статуса? Ой. Или пока еще непонятно?
3: Да понятно. Я, в принципе, все свое свободное. Мотоклуб – это как вторая работа. То есть я работаю на своей работе, после работы я еду либо в клабхаус.
0: А
3: либо...
0: кто-то говорит, что это как семья?
3: Я просто
2: как семья,
3: говорю,
2: да,
3: по занятости.
2: Ты все равно берешь ответственность за что-то. Это как, не знаю, есть же в семье разные роли. Вот как бы и у нас то же самое. То есть у нас же есть свой офицерский состав, в которых есть свои обязанности какие-то, которые нужно выполнять. У кого-то больше обязанностей, у кого-то поменьше, у кого-то одна область, у кого-то другая. Где-то если прохваты какие-то, то у нас вон Роман очень много на самом деле делает, потому что он дорожный капитан. По остальным каким-то вещам, в общем, мы вон с Ваней на самом деле постоянно что-то делаем. Вот как-то,
0: ну,
2: так.
0: Ваша жизнь изменилась, то есть теперь вы просыпаетесь с этой мыслью.
3: Я засыпаю
0: с ней, да?
3: И просыпаюсь с мыслями, правда? О клубе. Это, можно сказать, это, наверное, хобби мотоцикла переросло в образ жизни полностью. И, в принципе, вот Никита правильно сказал, что у нас поделены, так сказать, области, в которых у нас ребята двигаются. Вот сегодня расскажем про... так сказать, нашу задумку. Это вообще изначально генератор этой идеи, это был Роман. Мы решили создать соцсеть для байкеров, для мотоциклистов. Роман, расскажите.
0: Да, интересная идея.
1: Как такая? Собственно, изначально идея была просто делиться маршрутами. Вот, но потом это немножко все обросло афишей мероприятий, возможностью создать какие-то прохваты, выезды. Вот, собственно, сейчас это как веб-платформа и приложение для Android, для iOS пока еще нет.
0: То есть это вообще отдельно совершенно, то есть не прикреплено там, скажем, ВКонтакте, Телеграму?
1: Не-не-не, там единственная связь с ВКонтактом, это, наверное, то, что там все-таки можно использовать ВК-ID, чтобы зайти туда через ВКонтакт и все.
0: Ага.
3: Это прям соцсеть отдельная. Для байкеров, для путешествий. Там мы можем прокладывать маршрут, он тебе показывает погоду на всем твоем маршруте.
1: Ну, не маршрут, там он погоду показывает на самом деле на мероприятиях, если там указано место положения мероприятия, либо если это маршрут, он по маршруту вычисляет точки там городов и, соответственно, пишет погоду на время вот этого прохвата. Вот, тоже достаточно удобно. Единственное, что прогноз погоды там где-то за 2 недели. И, ну, как мы все знаем, синоптики не всегда это очень оптимально, скажем так.
0: Как я понимаю, Роман, вы имеете отношение к программированию?
1: Ну, вообще, я инженер по автоматизации. Так что тут так это...
3: Там даже есть функция мотознакомства. То есть можно зарегистрировался, и, допустим, мотодвойка, она вот хочет, чтобы ее покатали. Либо байкер, который райдер. Вот, допустим, вот я хочу мотодвойку. То есть там очень развернутая соцсеть, и, в принципе, там можно и фотографии выкладывать. И вот Роман поподробнее сегодня расскажет. Там прямо очень круто. Если это вот народу зайдет, и эта сеть начнет раскручиваться, она как девайс для путешествий, она просто будет незаменима, и я пока не видел даже аналогов. Есть Т13, но у нас немножко другое. У нас прямо уклон идет на путешествие, и также там, естественно, можно общаться, то есть добавляешь друзья, людей. Там очень развернуто.
4: Слушайте, найти себе попутчиков, тех же самых двоек. Кстати, нахождение двоек – самая моя любимая функция.
0: Да. Но у нас же народ такой, они как бы, им только дай повод, они начнут сразу ругаться. Такого еще пока нету или еще вы только начинаете?
3: Только начинаем.
1: Там на самом деле, да, такое было.
0: Еще не успели.
1: Этап тестирования, да, там на самом деле было очень много и негатива, да, в плане. То есть фидбэки, но, соответственно, под фидбэком я работал, вот, и там, в общем-то, привел это к тому, что оно работает достаточно шустро теперь. Изначально там были несколько багов там в разных сервисах, в том числе и в моих любимых маршрутах, с которых все началось. Вот, но большая часть из них поправлена, да, там, естественно, есть отдельная функция, чтобы оставить фидбэк, и, соответственно, по фидбэку поэтому будет проведена работа, да. То есть...
0: Ну, как бы там указание на ошибки, это не ругань, это как бы по делу все, как
1: да,
0: бы замечание.
1: Ну, опять же, есть предложения, любые предложения, конечно, не рассматриваются, то есть Ник вчера вообще прикольную идею предложил. Вот, и я вот думаю,
4: с этим, с ремонтником.
1: Да,
4: с твоим другом,
1: да.
4: Ремонтником, который тебя поносит, которым ты задаешь вопросы технического характера, если ты вдруг где-нибудь стал на дороге, а у тебя технические компетенции, ну, не то чтобы на нуле, но очень маленькие, ты можешь задать ему вопрос, и он тебе может на это ответить, но как мы привыкли. Ну, мы постараемся сделать так, чтобы ответил. Это все на самом деле задумки на будущее. Сейчас этого пока нету, но достаточно задумки крутые. Мне, если честно, этого в дороге не всегда хватало.
0: А уже какая-то есть, то есть бета-версия?
3: Да.
1: Оно все уже работает в, я бы сказал, даже таком уже преальфа, наверное.
3: Да.
1: Ой, точнее, при
3: мы ссылку сделали у нас на страничке. У нас вот на страничке скитальцы, там можно зайти. И получается, там идет прямо ссылка, чтобы на сайт. А можно скачать приложение? Где его скачать?
1: Приложение в Русторе есть. И, соответственно, есть на самом сайте.
0: Как называется?
1: Roadmate так и называется. Roadmate. Ну, это как дорожный товарищ, вот как-то.
0: Я сейчас поищу, мне интересно.
3: Там очень круто.
0: А то есть там нету там какого-то порога вхождения, там обязательно предъявить паспорт байкера.
1: Там можно не запариваться, даже в принципе авторизироваться через ВК. Там потянется аватарка, и имя тоже должно потянуться. Тоже.
3: Там даже есть гараж. Там вот нажимаешь на вкладку гараж, там открывается свой гараж, какие у тебя мотоциклы, какие пробеги. И мы даже сделали со ссылкой на то, что тот, кто зарегистрирован в этом приложении, он, к примеру, потом будет продавать свой мотоцикл, можно зайти к нему и посмотреть историю мотоцикла. И это очень круто будет, что ты уже покупаешь, и ты видишь, какой у него пробег, что в нем делалось и так далее. Это будет через наше приложение как очень безопасная покупка других мотоциклов. С тем учетом, что человек, естественно, будет все выкладывать, всю историю своего мотоцикла.
4: В принципе,
3: там,
4: насколько я помню, там подвязано, получается, твой маршрут, и сколько ты там проехал, он подвязан, получается, твоему гаражу на километраж влияет.
1: Ну, это поездки, не маршруты. Там в поездке, есть точнее небольшая разница, да, я, наверное, это более подробно как-нибудь
4: коллега, расскажу.
1: Да. Собственно, есть такая, да, функция, как поездки. Вот. Ее как в приложении можно запустить. Так, в принципе, если есть GPS-трекер, некоторые там трекеры позволяют, собственно, поменять сервис, сервер, на который ты отправляешь данные. Вот. Можно привязать трекер к мотоциклу, отправлять данные, собственно, к нам на наш сервер. Вот. И трекер будет, во-первых, виден на интерактивной карте. Вот. Можно, опять же, задать видимость, кому он будет виден, там, в списку друзей, всем, только тебе. Вот. И есть такая функция, что он будет автоматом, если ты там проехал там 2 километра, там скорость больше 5, да, там где-то 30 секунд, по-моему, я вот честно не помню точно, скорость больше 5 километров, то он автоматом запускает поездку, открывает, и, соответственно, после простоя больше 5 минут он ее закрывает. И это автоматом добавляется в пробег мотоцикла.
0: Да, это, конечно, что-то необычное. Первый раз вообще слышу, что такое.
3: У нас Роман очень подошел прямо с душой.
1: Я это для себя, как бы, скажем так, это я делал такой инструмент в первую очередь для себя, наверное. Вот, потому что мне было это интересно. Вообще, на самом деле, это была задумка, когда я искал работу, чтобы что-то было показать работодателю, типа, я такой не это, что-то умею делать. Вот, переросло это все-таки в полноценный проект.
0: Никита, Ник, вот вы сказали, что там можно искать двойку, но так у двойки же нет гаража, и нечего, получается, и предъявить.
4: Ну, в смысле, нечего предъявить.
3: У нее красоту есть она. Красивые глаза.
0: Хорошо, давайте тогда сделаем небольшую музыкальную паузу. И напомню, что сегодня у нас в гостях мотоклуб «Скитальцы МС». Продолжим через несколько минут.
1: Ой, там музычка хорошая играет. А, нет, это нормально. Да, наверное.

0: продолжаем наш разговор. Я напомню, что у нас сегодня в гостях... Так, минуточку. Да, у нас в гостях сегодня скитальцы МС Иван, Никита и Роман. Можно сказать, высший офицерский состав здесь в клубе. Ой, в студии у нас присутствует этого клуба замечательного, который год назад у нас был еще, так сказать, на заре своего творчества, если можно так сказать. И интересную идею с соцсетью для байкеров вы уже представили. Давайте поговорим про путешествия. У вас было очень интенсивное лето. Как я понимаю, большой километраж, что-то про 8 тысяч вы говорили, да? Как вам это удалось? Где вы были? Что видели?
1: Ну, давай я начну.
0: Да.
1: Значит, появилась у нас идея зимой поехать на Кавказ. Вот. И маршрут мы проложили. Едем до Москвы, с Москвы мы едем до Тамбова. С Тамбова у нас получается Волгоград. С Волгограда Астрахань, с Астрахани Калмыкия, с Калмыкии получается Дагестан, Чечня, ну это все по горам мы потом поехали, вот этот горный хребет кавказский. Потом мы поехали Краснодар.
2: Анапа, мы там остановились.
1: Анапа, ну Ставрополь, Краснодар, Анапа, потом с Анапы там начали очень сильно эти дроны летать, все это сбивалось, бомбилось, и мы такие лежим на пляжу и думаем, так, нам пора домой. Вот. И мы потом поехали, и как раз топливный кризис, он чуть-чуть вот этот уже на нас начинал сзади, так сказать, подпирать. И мы рванули, получается, до Ростова, с Ростова на Воронеж. В Воронеже я себе проколол колесо, и мы ехали, подкачивали это колесо, аж до Москвы 500 километров я ехал, получается. Там всю покрышку изживало, прямо вообще. Ну, кое-как мы доехали все-таки, у нас там видео есть. И вот уже с Москвы мы, получается, одним рывком доехали до Питера. Что было интересного? Ну, начнем с того, что мы по своей наивности набрали в Волгограде картошки. И такие думаем, сейчас мы ее пожарим. Едем мы, значит, по степям Астрахани и понимаем, что картошки печеные мы не поедим, потому что ни одного дерева нету.
0: Смотрим, есть чего костер сжечь.
1: Конечно, но я уже молчу про то, что мы ехали по этим змеюкам, которые сворачивались в клубок. Я-то первый проезжал по ним, а вот они, когда сворачивались в клубок, они на Никиту кидались.
0: То есть это такая вот пустынная дорога, практически без растений.
1: Астрахань вообще до горизонта, это реально пустыня.
0: А дорога?
1: Дорога
2: отличная, на самом деле.
1: Вот в ямах можно ночевать под Тамбовом. Там просто ямы такие, что ты вот всю дорогу, как будто тебе кто-то пинает по пятой точке ногой, сапогом армейским, там вся попа отбита. В принципе, вот в горах с койотами было очень прикольно.
2: Ну, мы в какой-то момент просто въехали в горы, просто поднялись. Мы думали доехать до водохранилища.
0: Это где это было уже?
1: Это уже Дагестан.
2: Да, это Дагестан уже был. Я уже не помню, что за водохранилище, там достаточно сложные названия. Мы едем, в какой-то момент мы останавливаемся, Ваня говорит, нам все, пора ночевать.
1: Я знаю, там потому что темнеет моментом. Надо быстрее лагерь раскладывать.
0: Слушайте, а вы брали с собой палатки?
1: Да.
0: То есть вы автономно?
1: Да. Не, ну мы ночевали, чтобы помыться хотя бы нормально, зарядить телефоны, и иногда в гостиницах. Вот в Астрахани нам покрутили у виска, когда сказали, что мы хотели в степи заночевать. Они говорят, здесь, говорит, вы все будете в клещах, там есть каракуты, змеи. Говорит, вы с ума сошли. А причем в Астрахани на заправке мужики стоят, ну, на УАЗике. Мы им такие, типа того, парни, вы откуда? Говорит, с Питера едем, тоже на УАЗике. Вот. Говорит, мы едем, значит, говорит, по степи ночью. А мы же ночью там ехали. Ну, и они, говорит, мы руки высунули в окна. И, говорит, просто, говорит, нам в абаш, говорит, змея, говорит, фиганула. Говорит, мы сразу руки, говорит, обратно затянули.
2: Прям напало.
1: Ну, да, там очень много змей. По ним едешь, как по лежащим полицейским. Они греться выползают, особенно под вечер, когда вот становится уже, ну, вот, попрохладнее. И они начинают выползать, и вот в сумерках их плохо видно. И ты на них налетаешь, получается, прям ты-дын-ты-дын. Вот. Ну, они там есть потолще, есть потоньше змеи. Но в Калмыкии очень прикольно, мы влетели в облако саранчи. Вот всем ребятам, кто поедет, очень опасно. Это очень скользко. Потому что они сидят на асфальте, и ты, когда на мотике в них влетаешь, это все поднимается, это туча.
0: Они большие?
1: Ну, вот такие.
0: Ой.
2: С телефона где-то вот смой как раз.
1: Ну да. И вот потом все это на тебе шевелится лапками, вот это вот, короче, ничего не видно. Приходится останавливаться. У нас салфеток пачка ушла, чтобы мы...
0: Отмылись.
2: Просто отмылись, да.
0: А экипировка спасает вообще от змей, от саранчи,
2: ну,
0: вещей?
2: Мы как-то не тестировали, мы там со змеями не дрались, а по поводу саранчи...
0: Ну, если вы говорите, что они могут напасть прям там.
2: Они могут напасть, они нападали.
1: Прыгают, но Ник их давил, пинал сапогом по лицу. Он в сапогах ездил. А вот в горах как раз-таки рассказывай, как мы остановились.
2: Ну, в общем, продолжая историю, остановились, разбили, получается, лагерь где-то вообще вот... Ну, это не поле, сложно назвать это место полем, в горах-то особенно. Ну, где-то вот на пятачке. Вокруг реально горы, вокруг прекрасная погода. Мы еще первое, я помню, слышим, это выстрел. Где-то в горах.
1: Потом еще выстрел.
2: Потом еще выстрел, думаю, ну прикольно мы остановились. Ну ладно, давай ночевать. А, все, уже вечер ко сну. Мы в палатках лежим, слышим вой. Прям
1: да, лютый.
2: Несколько глоток.
1: Их прямо много-много, они, знаете, как это, переливаются. А темень...
0: Собака Баскервилей?
1: Нет.
2: Их много.
1: Это стая шакалов пришла покушать, а мы бутерброды, сыр, все оставили.
0: А, на вас хотела съесть.
1: Естественно. Я открываю палатку, так свечу фонариком, а там вот много-много глазок в темноте. Ну вот. Ну и, естественно, мы в трусах. Никита выскакивает в трусах с палатки, заводит мотоцикл, начинает газовать, чтобы, короче, и они, а у него с прострелами все это, и они все разбегаются, естественно. Ну вот. Ну мы еду забрали, затащили в палатку. Егермейстер наш, они не стали пить.
2: Правильно, потому что я его пил.
1: Да, мы его выпили. Вот. Очень опасно было в горах коровьи лепешки. Это прямо это бич. Ну, во-первых, ты когда едешь по серпантину, налетаешь в эту лепеху, она тебе налипает на передний горшок. Начинает, присыхает, и потом высыхает и жутко воняет. И невозможно ехать, потому что ты как будто едешь рядом с собой ферму и везешь коровью. Ну и это очень скользко и опасно найти, можно поскользнуться вообще вот так.
2: Особенно, когда еще дождь идет, особенно, когда там вот эти вот оползни, которые еле-еле как-то экскаватором вот так вот тут снесли, и эта вся чвяка осталась вместе с землей, вместе
1: глина.
2: Вот с этими... Да, глина. С коровьими лепешками.
1: Слушайте, ну да, потому что там очень в горах сильно погода поменялась моментом. То есть было солнышко, все хорошо, и буквально за 15 минут просто ливень начался, туман. И там такой прямо дождина хороший. И был оползень, и мы уже перебирались через него на мотоциклах. Его просто бульдозером кое-как спихнули. И там вот глины. И ты, когда выезжаешь по серпантину с поворот, ты не видишь, что за поворотом у тебя. И на скорости влетаешь в эту глину, тебя мотоцикл просто начинает к краю тащить. И тормозить нельзя, газу давать нельзя, ничего. Просто газ отпускаешь. И получается потихоньку этот вот глиняную чвяку проезжаешь. Ну, пару раз я прям подумал, что сейчас я буду все горным орлом и улечу туда.
0: Там... А серпантины, то есть там и обрывы все, да?
1: Естественно, там и ущелья, обрывы. У нас прямо есть видео, все. Угу. Мы повстречали в горах мотоклуб «Орден», да?
2: Было дело, да.
1: Вот. А, нас очень круто, так сказать, не приютили, ну...
2: Приняли. Black Eagles.
1: MC. Да, они нам дали возможность обслужить мотоциклы. Мы обслужили мотики. У них и заночевали, помылись, постирались, перевели дух в Дагестане. Потом Гюрза MC. Ну, да.
2: Это в Нальчике было, получается, уже. Да. То есть минуя уже этот, господи, как этот регион-то?
1: Ингушетию, это Чечню, Ингушетию проехали. Да. Чечню, Ингушетию мы проскочили быстро, мы там особо не гуляли, мы так вот транзитом рванули и все. Так что путешествие было очень такое запоминающееся.
0: Ну вот вы когда выезжали из Санкт-Петербурга, у вас уже был, вот вопрос к дорожному капитану, наверное, какой-то план, конечный план, или вы как-то планы менялись в процессе поездки?
2: А лучший не план, нет плана.
1: У него
2: это
1: был...
2: самый лучший план. Да.
1: Слушайте, я вам скажу так. Был план, но этот план весь пошел по звезде, как только мы выехали. Потому что мы первые 3 дня просто ехали в лютом дожде. И я уже такой уже думаю, блин, что-то, блин, мы погорячились. Потому что прямо вот как будто как сезон дождей начался. И только аж после Волгограда, там солнышко мы увидели, оно вышло. А на самом деле ночевать вот под дождем, когда ты проехал там 600-700 километров, по чвяке так себе. То есть ты просыпаешься, уже там дождь. Ну, нормально вроде доехали. Ну,
0: палатки вывезли с собой.
1: Да. Котелки, палатки, котелки, канистры.
0: А еду где-то вы там покупали?
1: Консервы?
0: Ели по-человечески или все под нужным кормом?
1: Не, почему? Мы где-то ели, останавливались.
2: Где-то ели, где-то останавливались, да. Где-то просто покупали и потом уже на вечер, нам, когда палатку уже разобьешь весь лагерь.
1: Это где было, под Тулой? Или когда мы, помнишь, где скотомогильник?
2: Под Тулой это было, да.
1: Короче, заехали мы в какую-то богом забытую
2: Тамбова.
1: Деревню.
2: До Тамбова, под Тамбова. До Тамбова, там что-то 300 километров оставалось. Да, мы... Ночь нас настигла, в общем, в дороге. И мы, собственно, помню, мы приехали в какой-то город маленький, куда-то зашли в...
1: Это поселок вообще был.
2: Какой-то, да, ПГТ там было. Там... Зашли в какую-то местную пятерочку за егерем как раз-таки. Нам сказали, это вам Московская область, это вам не Питер, мы продаем.
1: Здесь все можно.
2: Да. Мы спросили, а где тут можно заночевать, потому что уже вот начались поля, ни одного дерева. Нам сказали, ну вот там маленький отрезок лесополосы, вот туда вот тут и едьте. Ну мы туда приехали, первое мы что услышали? Кашель где-то в кустах. Что это такое? Я заметил на горизонте огромное просто зарево там, пожарище просто огромное. Я еще помню, обратил твое внимание, мы подумали, блин, дрон что ли прилетел, что-нибудь такое.
1: Причем шашлыком пахло очень вкусно.
2: Кстати, да, мы голодны были.
1: Там около сколько, 3000 голов полили. Скотомогильник был, но об этом почему-то нигде не сказали, не осветили. И нам уже местные потом на утро сказали, что там вырыли огромный котлован, и вот всех вот этих бедных животинок
2: сожгли
1: под нож, и бульдозером их всех туда.
0: Что, они заразные какие-то?
1: Сказали, что якобы зараза была. Но мы своими глазами видели этот полыхающий скотомогильник, он огромный.
0: Ужас.
1: Просто. Ну вот. На самом деле, вот когда ты ездишь только по Питеру или по Москве, а вот когда вот так вот далеко уезжаешь, видишь Россию, и ты видишь, ну, немножко совершенно с другой стороны. Вообще, как люди живут, как разные народности живут, разные настроения, так сказать.
2: Особенно, когда ты едешь не то чтобы туристом, а дикарем.
1: Ну,
2: как это называется, да?
1: Да. Угу. Вот, то есть, в принципе, на себе... Но большей части я могу сказать, у нас в стране люди добрые. Всегда нас встречали как-то, или если нас судьба сводила, очень, я бы сказал, с пониманием по-человечески относятся, восхищались. Мы даже австрийца видели старого, 70-летнего.
2: Да, слушай, а где это
1: расскажи.
2: Было-то?
1: Это было в Дагестане.
2: Ну, это до Дагестана было. Слушай, это, по-моему, Калмыкия была, да.
1: Это Калмыкия.
2: Это вот Калмыкия, то есть мы еще не доехали до... этого моря, до Каспия. Заезжаем на заправку, заправляемся, смотрю, о, ничего себе, какой классный мотоцикл, еще и с коляской, о, ничего себе, так это BMW. Спрашиваю у хозяина, мол, а что это такое, что это, на чем ты едешь? Он, не понимай, не знай, русский не знай.
1: А деду лет 70 с лишним.
2: Ну, вот так вот на вид, да. Я у него спрашиваю, ты мол, откуда, брат? Говорит, я с Австрии. Вот 7 дней, там неделю добирался, получается, через границу, хотел проехать вокруг Каспия, там, через Дагестан как раз-таки, через Кыргызстан, через Казахстан и еще какой-то стан, я уж не помню. Вот так вот проводит свою пенсию. Почему
0: как
2: нет?
0: Интересно.
1: Путешествует с валидольчиком на BMW. В принципе,
0: он один был.
1: Один был вообще. Причем такой дедок очень, я бы сказал, воспитанный, прям вежливый. Тоже спросил, откуда мы едем.
2: Мы его пригласили в наш город. Он говорит, не смогу. Никак.
1: Ну да, у него крюк большой. Море, в принципе, в Анапе нам понравилось. Вот в Анапе мы уже сняли номер, и мы просто 2 дня валялись на пляжу, купались. Море теплое, нефти нету. Ну вот в Туапсе, если сказали, еще там есть этим нефтяные пятна, то в Анапе все нормально. Но единственное, это постоянные истребители, которые патрулируют вот эти дроны, то есть там как бы, ну, чувствуется обстановочка такая.
2: Ну да, намекают на самом деле о событиях, которые сейчас происходят.
1: Да.
0: Давайте сделаем небольшую музыкальную паузу. Очередной мотоклуб «Скитальцы МС» сегодня в студии Моторадио.

0: Продолжаем наш разговор с мотоклубом «Скитальцы МС». Иван, Никита, Роман сегодня здесь в студии. Мы говорим сейчас об их путешествии. То есть получается, что конечной цели не было, или все-таки Кавказ был конечной целью? Вот добраться до Кавказа.
1: В море покупаться я очень хотел. Прямо в море, потому что Каспий...
0: Удалось.
1: Ну, Каспий, он оказался грязненький после наводнения. Вот. А Черное море вообще нормальное было. Вот. Ну, а получается, Третье море, это Азовское, мы видели так издалека, когда Ростов проезжали. Угу. Вот. Ну, мы уже торопились домой, потому что топливный кризис нас сзади прямо поджимал. И уже когда начали мы отпускать там только там по 20 литров топлива, мы поняли, что какой-то...
2: Пора рвать когти.
1: Ну да, писец сзади идет, мохнатый такой пушистый. И мы решили, что пока он нас не нагнал, этот мохнатый зверек, нам надо когти рвать быстрее до Питера.
2: У нас еще такая история была, что мы до Анапы, когда доехали, мы как дети валялись на этом пляжу, вроде взрослые мужики, а что-то как-то не догадались, что солнце-то оно палит.
0: О, да. Да, изжарились. Да,
2: изжарились конкретно. Мы, по-моему, даже дополнительный день там взяли, чтобы
1: хоть как-то восстановиться. Мы с температурой ехали, обожженные. И кожа пластами слезала, я весь чесался, никто же. Мы сгорели просто. Мы там 2 дня просто жарились на пляжу. Пили пиво и лежали, купались, загорали. Вообще, я там всякие замки строил.
2: Я просто спал, подсыпался.
1: Просто спал.
0: Да, в общем, да. Неразумно поступили. А меня вот заинтриговала история со змеями в Астраханской области. Вы говорили, что вам как бы посоветовали там не ночевать. И как вы вышли из этой ситуации? Ночью ехали?
1: Мы ехали ночью часов, наверное, до 12 или до часу ночи. И нашли на Яндекс.Картах гостиницу. Приехали туда. Там вышла милая заспанная южанка. Так посмотрела на нас, мы все в мухах в этих, ну, она говорит, что, говорит, ты нам переночевать, говорю, в душ. Ну и все, там очень классно было, и я скажу, очень дешево, мы что-то по 1,5 рубля заплатили.
2: Я уж не помню, там примерно такие цены.
1: По 1500 мы заплатили, у нас был завтрак, хороший номер, с душем, с туалетом, в принципе, мы прям так вошли, потому что один номер, который мы ночевали под Тамбовом, это был пипец.
2: Это конура была, на самом деле, это, если честно.
1: Я, честно говоря, я спал в одежде, я боялся, что там будут клопы.
0: Это гостиница была, да?
1: Это просто, сложно назвать гостиницей. Это на трассе, знаете, где фуры останавливаются?
0: А,
1: ну, там да. Вот номер, то есть я когда вошел в душ, я такой думаю, блин, может, я лучше в луже вымоюсь где-нибудь на улице, потому что, ну, мне кажется, там какой-нибудь гонокок схватить было как нефиг. Там просто плесень, все течет в ржавчине, ну вот, душ это открываешь, там такая струйка тоненькая, я такой посмотрел на нее, думаю, ладно, пойду салфетками обтираться. Ну, там стрёмно было, очень. А вот здесь, в Астрахани, прям круто. Мы прям вошли там, как будто прям номер.
0: Чисто.
1: Какой чисто, там прямо, там вся сантехника в идеале, все вылизано, прям везде все, кровати классные.
2: Уезжать не хотелось, если честно.
1: Да, да. Но гнус, еще в Астрахани мы попали в вот этот сезон гнуса. Это жара, и вот этот гнус, он заползает под шлем и начинает тебя там грызть. То есть едешь, он тебя там по глазу ползет, блин. Ты открываешь шлем на ходу, тебе туда закидывает еще кого-нибудь. Ты это все протираешь. То есть, как в фильмах показывают, что они едут там по степи, в этих в открытых шлемах, в очочках. Не-не, это не про Астрахань. Там так не прокатит.
2: Это же там же, получается, мы вдоль Волги ехали, да? Мы там останавливались, просто поглазеть на это чудо света. Я помню, мы просто бегали кругами и смотрели, и просто бегали кругами.
1: Невозможно стоять.
2: Да, там просто облака над тобой.
1: Прямо это все лезет, и оно заползает за шиворот, все искусные. Вот мы купили этот спрей, мне кажется, это, знаете, как одеколон для них. Ну, еще больше по кайфу тебе было вкуснее есть, потому что это не помогает. Там еще была какая-то, как азиабра, в Астрахани, что-то помесь этого скорпиона и каракута, что-то такое бледное. Мы потом гуглили, и это такая штука, которая очень быстро бегает. Ну вот, она не ядовитая, но больно кусается. И она такого блеклого белесого цвета. Вот она, короче, в Астрахани возится и в Калмыкии. Ну вот, вот такие там есть, как азябры. Каракутов там много всяких, вот этих вот пауков. Потому что ночью все это кишит и ползает. Они ночью выползают на охоту, и они поползли. Ну, вот с этих норок своих.
0: Но это все область, да? Это,
1: ну да, область, область.
0: Дикая степь.
1: Получается. Да, да, там прямо вот по прямой едешь, просто едешь и едешь. А Калмыкия мне очень, нам с одной стороны понравилось.
2: А с другой стороны там так скучно.
1: Ты просто едешь, у тебя один пейзаж на протяжении 4 часов.
2: Вот как показывают в фильмах вот эти вот прямые дороги, вокруг ничего нету, вот там вот так примерно.
1: Еще барханы есть, представляете? У нас, кажется, есть там пустыни, барханы, пески, прям вот мы проезжали. И ты просто едешь, и у нас даже видео есть, мы стоим на дороге, ни одной машины нет. Там просто, там нет ни камер, там нет вообще ничего.
0: А интернет?
2: Интернет, кстати, есть.
1: Есть там разве?
2: Ну, а как мы там видео-то отжали?
1: А, да, интернет там был, кстати, как ни странно. Ну, вот, ну, ехать, я бы сказал, наверное, ну, сначала было прикольно. Там можешь ехать сколько хочешь, хоть 200, ай, хоть 50.
2: Хоть пешком его кати.
1: Хоть пешком его кати, пофиг. Просто там нет ничего. Ну, вот, и мы уже ехали-ехали, мы останавливались отдохнуть, так сказать, размять пятую точку.
0: Но там уже не было вот этих насекомых уже.
1: Не-не, там были
2: там
1: тучи.
2: Там вот как раз вот туча вот этой саранчи.
1: Тучи саранчи были. А-а-а. Там, и я говорю, она очень скользкая. Они сидят прямо на асфальте, и прямо вот их, ну, 100 метров, вот они прям таким вот плотничком сидят.
2: Ты еще думаешь, на самом деле, ой, ничего себе, там рассыпали песок какой-нибудь, и этот песок начинает двигаться.
1: Да, они же вверх взлетают, прыгают, и ты, получается, это все на тебя, ты на скорости, и просто нам, когда потом сказали, что вы такие грязные, когда мы в Дагестан приехали, в кафе зашли шашлыка поесть, вот все в лапках этих были, в крылышках, вот все, потому что на скорости все это, у меня шлемы торчали, вот эти лапки, Никитос угорал, прям вот попка его, бля, и две лапочки торчали, он мне, видимо, залетел туда, я его туда ковыривал засохшего уже. Мотоцикл это вообще, его отмывать было просто нереально.
2: Я его до сих пор не отмыл.
1: Ну да, ты его даже и не мыл.
0: Да, ну а стоило вообще терпеть такие лишения и мучения?
1: Ой, нет, нам вообще, и мы бы еще скатались. Это очень необычно. Это выход из зоны комфорта.
0: Слушайте, ну я много чего слышала, разных историй путешествий, но такое количество насекомых я никогда еще не слышала.
1: Может, нам так фартануло, мы, может, какой-то сезон миграции попали, мы не знаем. Ну да. Но причем змеи уже были в Дагестане, нам сказали местные, что как бы у них там какой-то сезон, они куда-то там ползут или, может, там шпилятся между собой, не знаю, но они куда-то все ползли. Ну, и как бы мы по ним ехали. И они, причем, когда первый едешь, ты на нее наезжаешь, ну вот, ей пофиг. Она сворачивается клубком, и уже такая на второго, который едет сзади, она уже, блин, начинает кидаться. Вот.
2: И там, Никитос, и там, собственно, она и помирает.
1: Ну, в принципе, да, потому что она либо об дугу бьется, либо ее в этот, в спицы куда-нибудь залетает.
0: Ну, то есть они вообще не боятся шума мотоцикла?
1: Ну, вообще плевать. Им пофиг. Ну, хорошо,
0: они
1: что
0: они глухие, да?
1: Они глухие же, да. А я думаю, она, представляете, вы себе ползете, и тут на вас мотоцикл наезжает. Естественно, она возмущена, думает, что это за хамство такое. Смотрит на номера, питерские номера, думает, сейчас я их научу манерам. И начинает кидаться. Да, ну, спать, конечно, было немножко неуютно и стрёмно, потому что я прям весь, как бы душно не было, я закрывался, чтобы никто туда не заполз. Ну, вот, потому что...
0: Это где это?
2: Ну, это уже в горах, когда мы были.
1: В горах были тоже, там...
0: Там, где шакалы вот эти.
2: Там, где шакалы,
1: там, да, тоже живности хватает всякой. И, в принципе... Ну, нам очень понравилось, когда мы тогда... У нас в канистрах топливо было, ну, вот, и мы к местным подходим, говорим, где заправка есть. Он нам, знаете, вот эти еще старые советские вот эти вот такие колонки, вот, угу, там просто бак, в него там что-то налили, и вот там в этом баке...
0: Что-то?
1: Да, топливо, написано 92, он говорит, вот заправка. Мы такие,
2: ну
1: ладно, да, залили с канистр, дальше поехали. Ну, в принципе, мы мотики вот от топлива ни разу даже не чихали, ничего, нормально ехали.
2: Ну, у тебя единственное, только в горах, когда мы доехали до этих снежных пик, у него просто встал колом мотоцикл, ну и мы, а что делать? Ну, поиграли в снежки, просто подождали, когда...
0: То есть кончился бензин?
1: Нет, оказывается, надо менять в карбюраторных мотоциклах жихлеры в карбюраторе, если ты поднимаешься там
0: на высоту.
1: У меня просто мод перегрелся, и он все, ему стало не хватать воздуха, топлива много, и он у меня просто встал, и все. И мы ждали, пока он остынет, а потом я его накатиком потихонечку, мы когда на тормозах, на передачке, я его спускал, но без зажигания, мы его, короче, спустили. И потом он у меня завелся и поехал.
2: Там, на самом деле, слава богу, мы не доехали до спуска, так сказать. Мы там на озеро местное ехали.
1: Козий Ам называется. Очень красиво.
2: Да. Да. Очень рекомендуем там туда посетить его. Но, если честно, сервис в местных отелях оставляет желать лучшего. Это, конечно, не та конура, которая была под Тамбовом, но...
1: За все те равно. Деньги.
2: За те деньги, да.
1: Дорого. Очень дорого остановиться. Но суть в том, что там был ливень, и там мы еще ребят встретили с Москвы, которые на турэндуро путешествовали. Но они покрутили нам пальцы у виска, говорят, на круизеров горы конченые. Ну, они говорят, мы на турэндуро, так, говорит, стрёмно здесь, говорит, по серпантину кататься. Ну, вот мы с ними, в принципе, остановились в этой гостинице, и они даже москвичи, они тоже офигели сцен. Говорит, фига себе, говорит, расценочки.
0: Ну, сколько?
2: Что такое, 4 там было с носа?
1: 4 или 5, 5, по-моему, даже. Не, он, там вообще мы торговаться начали, кажется, там торговаться можно. Ну вот, там начался ценник от 6, по-моему, и мы до 4 сбили. Ну вот, потому что мы уходили, хлопали дверью, возвращались. Ну, естественно, он говорит, да ладно, говорит, давайте 4.
0: Да. Вот такой вопрос еще. Вы брали с собой палатки, а вообще есть ли какие-то правила ночевки в незнакомом месте? Вы же не везде можете остановиться, на обочине там поставить.
1: Слушайте,
0: палатку,
1: как оказалось, вообще можно везде. Местные власти нам не претили, и вроде у нас в законах нету, что нельзя ночевать где-то.
0: Нет, ну я имела в виду скорее правила выживания.
1: А, правила выживания? Ну, это желательно, чтобы это была какая-то лесополоса, потому что совсем в поле не очень комфортно. То есть, если мы искали какой-то лесок. У меня, к примеру, палатка сломалась, и так хорошо, что Никита был, ну, учился на инженера, и он не захотел, чтобы я в его палатке спал.
2: Не дай бог, блин.
1: Да, и мы полночи под Тамбовом, как раз таки, где вот какой-то могильник горел, мы делали мою палатку.
2: Мы, собственно, под это зарево, да, все это чинили до 2 ночи.
1: Да? Ну, вот, ну, сделали палатку, скрутили ее, она у меня просто разобралась, и у меня палатка паук вот так раскрывается. Угу. И у меня вот этот механизм выстрелил, он раскрутился. И мы с такой-то матерью там с фонариками все это прикручивали, делали.
2: Ну, хотел ее сжечь, насколько я помню.
1: Да, я ее хотел облимединовым сжечь, я что-то психанул, говорю. Угу. Он говорит, нет, братан, ты не будешь со мной спать. Я говорю, я буду так спать. Говорит, нет, давай сделаем. Никита помог, сделал палатку.
2: В результате он не был бездомным.
1: Ну да.
0: То есть вы избегали курортных мест таких?
1: Да, да, да, мы максимально.
0: То есть по диким местам.
1: Даже больше скажу, в горах ночевать надо съезжать с дороги и куда-то шкериться, потому что менталитет везде разный, люди разные, и мы, ну, откровенно говоря, мы где-то прятались, чтобы нас было не особо видно. То есть мы смотрели так, чтобы, допустим, мы разбили лагерь, пошли на дорогу, посмотрели, ага, а нас с дороги не видно. Думаем, офигенно. Все, короче, чтобы и мотоциклы тоже так ставили, чтобы они, так,
2: ну, не отсвечивали.
1: Знаете, исключали момент соблазна, так сказать. Ну, зачем это?
0: Ну, да.
1: Ну, тем более, мы в гостях, не местные. Всякое может случиться.
0: Да. В общем-то, конечно, экстремальная поездка.
1: Ну, у него мод 4 раза ломался. Когда мы опрокинули его мотоцикл на какую-то кучу с чем-то и ковыряли ему сцепление... Ну,
2: там вышла, помню, женщина какая-то такая. Ну, блин, не мог в другом месте сломаться. Нашел где.
1: Мы говорим, ну извините. А там куча, чуть то ли не с навозом, то ли с чем. А нам надо было мотоцикл положить, чтобы с праймера масло не вытекло.
2: Масла не было с собой.
1: А масла с собой не было. И мы, получается, вот это сцепление регулировали, потому что оно начало у него буксовать. И мы сидели там вот это методом тыка, его там то так его поставим, то так его смотрели. Это же надо все разобрать, выставить, собрать, проехаться, посмотреть, как оно работает. Ну, это, в принципе,
2: не
1: нормально.
2: Не так, в общем, работы на час у нас было.
1: Ну, да, я там зато дерево с вишней обобрал, пока мы были, залез на него, грыз на эти вишни.
2: Самое веселое, что это у нас началось, когда мы с гор спустились, собственно, да. В Чечне введено. А введено мы заходим в какую-то первую, получается, кофейню, тоже спрятаться от погоды.
1: Все в полицейских.
2: А там...
1: Ну вот, и мы туда заходим, с меня шматок глины падает. Ну вот, меня спрашивают местные, говорит, вы откуда? Я говорю, мы с гор спустились. Ну это как бы как-то так звучало. Ну вот, мы покушали и продолжили путь дальше. Ну вот, ну знаете, это как в фильмах в вестерне, что вот открывается салон, заходят 2 ковбоя, а там все шрифы сидят. И мы такие смотрим на них, а не на нас. Ну, нормально, уехали.
0: Ну, без проблем.
1: Не, без проблем, все совершенно. Спросили, откуда мы. Мы сказали, что с Питера. Они удивились, что мы настолько отчаянные, что угу. С Питера поехали. Говорит, что, через горы ехали? Мы говорим, да. Говорит, там же дождь, оползни.
2: Мы знаем.
1: Да, знаем, видели.
0: Пропасти ущелья.
1: Да, да.
0: Да, у нас, к сожалению, времени совсем немного осталось. Напомню, что у нас сегодня в гостях мотоклуб «Скитальцы МС». Приходите обязательно еще.
1: Придем. Приглашайте.
0: Чемпионов, да, и про ваш интересный проект, вот эту соцсеть для мотоциклистов-путешественников тоже. Надеюсь, что она в скором времени заработает.
1: Раскрутим.
0: Да, все у вас получится. Приходите рассказывать. Напомню, у нас в студии был президент мотоклуба Иван Лед, Никита Ник, он же вице-президент, и дорожный капитан Роман, который в этом путешествии страшно не был, кстати, да?
3: Да, я вообще в этом году никуда, к сожалению, не получилось поехать ввиду ряда
0: обстоятельств. Программировали, сидели, снимались, ну, тоже дело полезное. Какие-то планы у вас на ближайшее межсезонье?
1: На межсезонье? Грандиозный, выжить.
2: Главное не пить в межсезонье.
1: Слушайте, ну, в прошлом межсезонье было люто-синее, потому что нас приглашали на разные мероприятия, праздники, и мы, честно говоря, устали пить. Просто печень, она сказала: эй, ребята, хватит. Это межсезонье, да, в принципе, у нас вот скоро патч-пати будет, и да, к нему тоже готовимся, доделываем клабхаус усиленно. Вот. Так что, а так, по планированию маршрутов, будем дальше вот приложение, это, так сказать...
2: Продвигать,
1: да. То есть планы есть, ну, вот. Ну и у нас еще есть такая задумка в следующем году тоже, конечно, в плане прохватов вот с молодыми райдерами куда-то ехать. То есть мы хотим именно вот посетить именно монастыри, заброшенные лагеря. Вот мы до этого ездили тоже в заброшенный лагерь «Космонавт». Слушайте, очень интересно, прямо знаете, это как вот побывать на...
2: останках другой былой цивилизации.
1: Да. Угу. То есть там очень все хорошо сохранилось. А?
3: Высокоразвитый.
1: Ну, да. То есть, опять же таки, монастыри какие-нибудь, заводы. Вот мы на мясокомбинат ездили заброшенный в Ломоносове. Тоже там прикольно походить, побродить.
0: Давайте еще приходите. До нового года.
2: Мы придем.
0: Да, потому что я еще один вопрос вам не задала, но попробую задать его вне эфира. Ну, может быть, в следующий раз об этом поговорим.
1: Хорошо.
0: Более подробно. Спасибо, друзья. Скитальцы, которые наконец-то нашли свое пристанище в своем клабхаусе. И до встречи в эфире. Всего доброго, до свидания.
1: До свидания.
2: До свидания.
4: 6 октября во вторник на сцене концертного зала «Колизей-арена» долгожданная программа «Посвящение Тони Беннету». Программа «Посвящение Тони Беннету».

0: Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 371 дорожно-транспортное происшествие, в том числе 25 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 27 человек, в том числе 2 детей. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. С 1 по 4 октября 2026 года на территории Санкт-Петербурга Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие «Пешеход станет заметным». Цель данного мероприятия – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, а также снижение уровня аварийности с участием пешеходов, а также о важности использования световозвращающих элементов. Уважаемые водители, будьте предельно внимательными вблизи школ и детских садов. Не забывайте снижать скорость при проезде пешеходных переходов. Уважаемые пешеходы, напоминаем вам о важности ношения световозвращающих элементов. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Моторадио. The cure for the blues.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Каково рулить вот таким сложным мужским направлением? И удается ли вам что-нибудь в этом железном человеке по имени Константин как-то подправлять что-то? И вообще, вот две головы же лучше, чем одна?
2: Ну, безусловно, да, в нашем случае. Но у нас две головы работают по-разному, на разных направлениях. Так. Поэтому мы управляем одной компанией, но немножко разными сферами. Я констатирую только сам процесс работы. Вот моя задача, мне кажется, просто освещать то, что происходит. А происходит настолько много, что...
1: А, то есть вы не контролирующий орган? Вечером не говорите, так, Костя, было запланировано столько. Почему? Где деньги?
2: Нет, так? Нет, у нас немножечко по-другому. Он сам добровольно, все, не приходится напоминать.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Classica. Your lifestyle.

0: Тяжелый день.
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.
3: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
4: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон +7 901 977 6666.
5: Группа Beatles на Моторадио.
6: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
7: Apple Jam. Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
8: Моторадио. Colors of Rock. Your lifestyle.

0: волне хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
3: Мастерская басмача.
4: Коломяжский проспект, дом 10.
5: Здравствуйте, вы слушаете Моторадио. Мы находимся в мастерской басмача и беседуем с самим Вячеславом. Слава, привет!
6: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуй, драгоценный Александр.
5: Сегодня мы поговорим немного об эндуро-новостях от басмача, а также поговорим о мотоцикле, который только что выпустился из мастерской, тоже с определенными нюансами. Но для начала мы ответим на вопрос наших слушателей, который был прислан к нам в группу ВКонтакте.
6: Значит, суть вопроса нашего дорогого слушателя Юрия Сироцкого в том, что, значит, у него отваливается круиз-контроль после того, как он на Туринге с М8 мотором, ну, Милоки 8, поставил ведущий шкив на 34 зуба после вместо штатного 32-го. И как бы у него перестал работать круиз-контроль. Он пишет, типа, ай-яй-яй-ой-ой, что же это, как же это? А, значит, смотрите, драгоценный Юрий, вы поменяли передаточное число. Соответственно, у вас круиз-контроль работает по следующей логике. Он должен понимать, какая включена передача. То есть он понимает, какая включена передача на основании пропорции между оборотами двигателя и оборотами выходного вала. Ну, то есть, грубо говоря, там есть передаточное число от коленвала через первичку, то есть учитывается передаточное число первички и шестеренки, и ведущий шкив, и заднее колесо. То есть как бы вся эта куча, она имеет определенное передаточное число, которое должно плюс-минус попадать в передаточные числа, прописанные в калибровке двигателя. Соответственно, у вас индикация передач в мотоцикле, она имеет логическую основу. То есть это не датчик, у которого замыкаются нужные контакты или меняются сопротивления. Это строго идет пересчет оборотов двигателя к обороту колеса. Если, условно говоря, вы попадаете там в 6, значит, это какая-то одна передача. Если в 8, то другая передача. Если в 10, то третья. Если, ну и так далее. То есть от замены шестерни у вас заднее колесо стало крутиться медленнее относительно мотора. То есть у вас передаточное отношение поменялось.
5: Тогда вопрос, а зачем такое делать вообще? Есть в этом фишка какая-то?
6: Ну, человек хочет ехать на шестой передаче в путешествие на более низких оборотах при той же скорости. Он хочет, чтобы мотор крутился медленнее. Идея с потолка, которая только что родилась. Попробуйте уменьшить, не знаю, сколько там у нас получается, 32 к 34, куркулятор 34 делим на 32, получается типа 6% разницы. Попробуйте передаточные числа, которые у вас как бы прописаны в калибровке, изменить процентов на 5.
5: А где это меняется?
6: Ну, в калибровке.
5: То есть вот в калибровке блок управления, что ли?
6: Да. То есть нужно взять Power Vision, вычитать калибровку, открыть закладку Transmission Gear Ratios и там как бы показатели изменить на 5, процентов на 5, грубо говоря, и попробовать.
5: Уменьшить.
6: Как бы, может быть, уменьшить на 3%. То есть вот начать с 5 и попробовать, там, условно говоря, плюс-минус и посмотреть, что получится. Power Vision может подключенный, может показывать номер включенной передачи. Если у вас получилось сконфигурировать корректно, то у вас будет отображение на Power Vision включенной передачи. Может быть, у вас будет отображение не всех включенных передач. Вы едете на первой, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, а показывает, допустим, третью, четвертую, пятую, допустим. Это значит, что здесь вы попали плюс-минус туда, куда надо.
5: И круиз будет работать.
6: И круиз на этих передачах будет работать. А в остальных надо еще подрегулировать, поподбирать, и тогда, когда у вас будут индицироваться передачи, у вас круиз заработает.
5: Большое спасибо, Слава, за освещение этого сложного технического вопроса. И переходим к эндуро-хроникам. Что случилось нового у тебя?
6: А, во, эндуро-хроники — это, короче, как бы прикольная история. Значит, ну, мы уже как-то рассказывали, значит, о том, что я придумал и сделал переходник на другую систему управления двигателем для ухода от неудачной и прихода к более понятной. Вот, этих, значит, наборов перехода я уже напродавал за, не знаю, сколько, 8 месяцев, 7 месяцев. Довольно много, там, может быть, даже полсотни штук. Вот, и у части мотоциклов возникала непонятная для меня проблема. И для хозяев мотоциклов тоже. То есть это была такая вселенская непонятная проблема, которая выражалась в том, что если отсаживать на мотоцикле в полную дырку в отсечку, то мотоцикл неожиданно глох и больше не заводился, пока ты не выключаешь зажигание, секунд на 30. После этого он снова включается, значит, заводится, едет. Если не давать полную дырку и не крутить в отсечку, ничего не происходит. Происходит строго именно когда мотоцикл на высоких оборотах лупит на все деньги. И, соответственно, при этом, ну, как бы прошаренные зрители скажут: а, так это все фигня, наверняка можно поглядеть по ошибкам, там, что там будет написано, там, одно, другое, третье, четвертое, пятое, шестое. Но, как бы, и они в чем-то оказались правы, но не полностью. Возникает ошибка по первичному напряжению катушки зажигания, что напряжение высоковато. Дельфовские, ну, производителя системы блока управления мануал пишет, что у вас, значит, либо короткое замыкание в катушке, там сопротивление должно быть такое-то, такое-то, либо у вас, значит, межпроводное замыкание между, ну, на катушке идут два провода, плюс и сигнальный. То есть между этими двумя проводами есть какая-то электрическая связь, которая, значит, приводит плюс туда, где не надо. Соответственно, зная о том, что китайские мотоциклы — это безмерно творческая хренотень, значит, которая может быть скомплектована, ну, из совершенно неожиданных деталей, и никто об этом знать не будет, я предположил, что дело в катушке зажигания, и что переход на катушку зажигания более подходящей конфигурации, он, значит, ситуацию решает. Вот. И как бы у меня на моем мотоцикле была тоже проблема с катушкой. Я перешел на эту катушку, поставил кусок харлеевского высоковольтного провода. То есть, ну, потому что не буду же я новые провода покупать китайские, лучше харлеевские возьму. Вот. И как бы собрал, и все, проблема ушла. То есть, как бы все стало хорошо. И, как бы, соответственно, я эту историю, значит, транслировал страдальцам, которые мучились вот от этой ситуации. Ну и, короче говоря, значит, рассказывал я парням про то, что, значит, катушки зажигания бывают разные, там, жидкие, газообразные. Вот, про то, что, значит...
5: Ну, ты говоришь, что это шутка, многие...
6: Ну, нет, конечно, шутка. Вот, про то, что...
5: Ночью в технологии.
6: Вот, ну, это как песня: девушки бывают разные, жидкие, газообразные. Вот. Вот, значит, и про то, что напряжение бортсети, когда оно прыгает, как неприличное животное, назовем так, оно тоже может вносить свои, скажем, правки вот в эту ситуацию. То есть, грубо говоря, там система зарядки должна работать идеально, аккумулятор должен быть нормальный, проводки должны быть надежные. Вот. И тут, значит, один дядечка из Читы, значит, пишет, что, значит, катушку он поменял, одно, другое, третье он сделал, но каменный цветок у него не выходит. Значит, ну как, надо же помогать людям. Соответственно, я говорю, что давай, присылай мне этот набор, я воткну в свой собственный мотоцикл и на нем покатаюсь, и посмотрю, какая будет статистика использования или статистика отказов. Вот, договорились, значит, он прислал мне этот набор. Я посмотрел, он на нем накатал час времени, но там есть в блоке управления есть таймер работы двигателя, и там он прописывает, сколько времени там, типа, мотор работал всего.
5: А, и ошибки там какие-то видны, наверное, да?
6: И ошибки видны, да. То есть ошибки по катушке зажигания. Вот, я, значит, подключаю к своему мотоциклу. В воскресенье мы с корешами, значит, едем кататься в леса и грязи, завожу, все работает нормально, вроде как бы нормально работает, проблемы нету. Едем с корешами кататься, катаемся, значит, там часа два, наверное, едем уже в сторону, как бы, дома, там лес, после дождиков лужи длинные, понятно, кто-то лужи объезжает, кто-то едет посередине на заднем колесе. Ну, то есть, почему на заднем? Потому что, чтобы от переднего брызги на сапоги не летели. Ну, как бы это все понятно. Вот. И я понимаю, что у меня там посередине второй лужи мотор глохнет. То есть я еду на второй, там дернул на заднем колесе, и газом его там поддерживаю, да, чтобы он не падал. Вот, у меня раз, и мотор заглох, как раз на полном газу, получается, и близко к отсечке.
5: То есть все как описывали, да?
6: Да. Остановился, перезапустил, завел, и такая ситуация появляется три раза. Думаю, ну, как интересно. Наконец-то она у меня проявилась, что есть возможность ее изучить. Аккуратно вернулся домой. То есть, если не крутить, все работает. Вот, поставил. Ну, думаю, проблемная, как бы, сборка переходника, проводки и блока управления. Поставлю другую из коробочки, там, новую, там, поставил новую, тестирую в гараже. Та же самая история. То есть, тоже отрубается, как бы, и глохнет. Вот, думаю, что же за хренотень-то такая. Как бы обратил внимание, что у меня напряжение бортсети, которое видит блок управления двигателя, несколько ниже, чем, ну, я бы хотел видеть. То есть, по идее, у меня оно выше, а он показывает ниже. И тут я подумал, значит, через что у меня проходит этот сигнал, который, соответственно, подвергается измерению напряжения. Да? То есть, проходит он через реле глушения, через основное реле там и проводки. Я думаю, ага, реле глушения, да, и, значит, я его исключу, то есть откусывать сразу не стал, зачистил провода, то есть, ну, чтобы получить там по сантиметру голой меди, да, вот, скрутил их между собой просто, ну, то есть оно висит, оп, а у меня напряжение поднялось на 0,3 вольта, то есть, как бы, раз, думаю, неужели показалось, то есть компьютер подключен в режиме диагностики, мотоцикл тарахтит, просто, ну, ничего не происходит, то есть он не глохнет от этого, ничего, рассоединил, провалилось напряжение.
5: Ну, сопротивление какое-то этого реле, которое ты обходишь, нет? Ну,
6: получается, да. У него не должно быть сопротивления. Там должны быть медные пятки, которые соединяются без сопротивления. Думаю, о, как интересно. А что, говорит, думаю, будет, если я там на этом реле на скрученных проводах буду лупить в отсечку. Короче, секунд на 20 его полный газ, он не глохнет, зараза. Думаю, как интересно. А что будет, если я это реле прижму? Ну, то есть оно висит на проводах, да? Прижму в мотоцикле куда-то, чтобы оно там типа не бегало, не болталось, скажем, было закреплено со скрученными проводами, значит, защелкнул между аккумулятором и реле-регулятором, завожу, значит, дрынь-дрынь-дрынь-дрынь, все работает, не глохнет, думаю. А теперь я провода распущу. Ну, то есть, как бы сделаю его работоспособным. Вот, распуская провода, условно, на второй секунде мотоцикл глохнет.
5: Мистика.
6: Нет, отнюдь. Оказывается, что в этом долбанном реле от вибрации контакты размыкаются. То есть мотор создает вибрации по раме, по кузову мотоцикла. И, короче говоря, реле от этой вибрации, у меня там использовались контакты, которые нормально замкнутые. То есть, которые подпружинены и замкнутые не от того, что катушка примагничивает язычок, а просто в свободном... Да, пружинка. И получается, что вот эта вот сборка языка с контактами и пружины, она вот от этой вибрации теряет контакт и теряется напряжение, которое идет на блок управления двигателя. То есть, ну, пойди что...
5: А в чем физика процесса?
6: Ну, а физика процесса и вибрации.
5: Ну как, у тебя есть короткозамкнутые контактные группы, они замкнуты, пружина их поджимает.
6: И возникает внутренний какой-то резонанс, который приводит к тому, что пружины не хватает и контакты расходятся.
5: То есть они вибрируют и на какие-то доли там, мгновения... Там...
6: Теряется контакт, да. То есть в логе я увидел, что у меня с 14 вольт падало до 6 напряжения. Но опять же вопрос, лог идет с частотой фреймов, ну как бы фотографии, да, там допустим, считывание данных с каким-то как бы шагом, да, блок его генерирует с каким-то шагом. То есть возможно, что там в моменте, в какую-то там микросекунду напряжение падало до нуля, ну там полностью разомкнуто было. И получалось, что такая вот история. Но на самом деле я был офигительно счастлив, когда я эту проблему поймал, и догадаться наперед, что дело в том, что от вибрации, которая в мотоцикле как бы естественно имеет место быть, возьмут и разлепятся контакты у реле, мне бы в голову не пришло. число никогда. Я взял реле, которое впаивается в платы, компактное, потому что мне нужно было совсем слаботочное реле и очень компактное. И получается, что в этой конфигурации оно неудачное. Это реле, которым я дооснащаю определенные модели.
5: Я думал, ты имеешь в виду какое-то отключающее реле в мотоцикле в стоковом, штатное какое-то реле.
6: Нет, это как бы это приблуда, которая позволяет заглушить мотоцикл, нажимая нефиксирующуюся на руле кнопочку глушения. То есть бывают на руле кнопочки с фиксацией, типа как тумблер вкл-выкл, да? А бывают, которые там типа без фиксации ты нажал, там контакт замкнулся, отпустил, он разомкнулся. То есть вот для этих вот, скажем так, моделей с этой кнопочкой не фиксирующейся, мне пришлось поставить дополнительное реле глушения, которое размыкает нужные контакты, когда кнопочка нажимается.
5: И что теперь в итоге? Теперь, когда ты знаешь причину, то как-то идет массовый отзыв по всему миру этих комплектов.
6: Ну, я написал, скажем так, тем, кто покупал эти переходники, именно вот в этой версии. Uh-huh. Значит, там трое или четверо мне отписались: «А, крутяк, все заработало, типа, Viagra помогла, значит, типа, огонь, все летает. Ну, типа, напиши, когда придумаешь другое решение». Uh-huh. Вот. И как бы понимаю, что мне постепенно надо будет подумать, наверное, над какой-то электронной сборкой транзисторной, которая будет выполнять задачи этого реле, но не будет иметь механических контактов. Вот такая вот у меня произошло, такое произошло озарение и ознакомление, которое, ну, реально дорогого стоит, потому что, ну, скажу, что очень мало людей могли бы догадаться без должных данных и без лабораторных опытов о как бы причине этой неисправности. И
5: ну, она не очевидная прямо, но нисколько.
6: Она не очевидная такая, что всем корешам, которым я рассказывал, они говорили: ни хрена себе ты дал. Как бы это еще, говорит, догадаться надо, каким путем пройти. Вот. Я, короче, безмерно счастлив и в очередной раз убедился, что основной узел переходника, который там может быть с этим реле или без этого реле, он сам по себе замечательный, и он у всех работает хорошо. И как бы, и с другой стороны, я очень рад за ребят, которые, соответственно, сейчас могут оставить все эти проблемы с заглоханием в прошлом и как бы кататься и получать удовольствие. То есть на самом деле очень круто, и я счастлив. Вот. Ой, время уже подходит к концу. Как бы мы что-то разболтались о интересных вещах, о всяких. Обещали рассказать еще про Харлей. Ну, ребята, не переживайте, про Харлей мы расскажем в следующий раз. Там тоже очень интересная история. Это про Heritage 21 года с классным дяденькой Владимиром. Вот. Это пускай будет небольшой затравкой на следующие передачи. Расскажем про эту ситуацию в будущем.
5: Ну, а на сегодня это все. Спасибо большое, Слава, за интересную лекцию и удачи нам всем.
6: Да, без удачи нам никуда. Спасибо, что у меня появилась возможность поделиться своими мыслями и событиями жизни с людьми, которым это интересно.
0: Мастерская Басмача.
2: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
4: Коломяжский проспект, дом 10.
7: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1754 году, родился император Павел I. Это был, пожалуй, самый противоречивый русский монарх. С одной стороны, он проводил прогерманскую политику, а с другой – направленную на укрепление русского самодержавия. Но более всего он прославился весьма любопытными указами, такими как вот, например… Чтобы было более учтивости на улицах, воспрещается всем ношение фраков, запрещается всем носить всякого рода жилеты, а вместо оных повелевается носить немецкие камзоны. В принципе, это в духе того же Петра I, только тот менял русское платье на немецкое, а здесь менялось на немецкое-французское. Повелевалось не носить башмаков с лентами, а иметь оные с пряжками, а также сапогов ботинками именуемых, и коротких, стягиваемых спереди снурками и с отворотами. Чем ему не понравились ботинки, непонятно. Запрещалось танцевать вальс. Но тут все понятно. Вальс того времени танцевали не на 3 такта, а на 2 такта. И, по сути дела, молодой офицер брал на грудь даму и кружил ее в танце. Запрещалось носить бакенбарды, но подтверждалось, чтобы кучера и форейтеры, ехавшие по дороге, не кричали бранными словами. Запрещалось, чтобы публичные собрания не именовались клубами, а также воспрещалось ношение синих женских сюртуков с красными воротниками и белую юбкою. Всем, как повелевал Павел I, было прошено сказать, кто ордена имеет, чтоб на сюртуках, шубах и прочем носили соответствующие звезды. Ну, можно смеяться, можно не смеяться, но насчет брани на дорогах подпишусь хоть сейчас. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: 6 октября во вторник на сцене концертного зала «Колизей-арена» долгожданная программа «Посвящение Тони Беннету». Программу представит Илья Луштак, вокалист из Нью-Йорка, струнный оркестр и оркестр филармонии джазовой музыки. В этом году отмечается 100 лет со дня рождения американского певца, крунера, итальянского происхождения, получившего множество наград, в том числе 20 премий Грэмми. В программе прозвучат популярные песни из репертуара легендарного певца.
1: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум. Джум.

0: волне хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Analyste financier associé.
3: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио.
4: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. В прошлой передаче я рассказала об официальном французском хит-параде синглов 2007 года, который составлялся организацией Snap, и сказала, что помимо CD, то есть физических носителей, открылась еще одна колонка – цифровые носители, потому что основной рост продаж в 2007 году был связан именно с ними, тогда как продажи CD-альбомов и синглов продолжали снижаться. Давайте познакомимся с этими песнями на CD и цифровых носителях, которые побывали в десятке топов Франции в 2007 году. Приступим! Весной 2007-го группа отправилась в турне, а перед туром выпустила сингл «Лола», о нем я еще расскажу, из альбома «Вау» 2006 года, который был признан лучшим поп-рок-альбомом на премии «Victoire de la Musique» 2007-го, а также получил золотой сертификат за концерт в Олимпии. И Супербюс начали планировать о выступлениях на более крупных концертных площадках. Летом этого же года планы частично были воплощены в жизнь. Они стали хедлайнерами крупных фестивалей «Франкофоли», «Солидейс» и «Мюзилак». Затем Супербюс начали свой крупномасштабный первый тур по площадкам «Зенит», сопровождаемый выпуском сингла «Travel the World». В рамках этого тура заключительное выступление состоялось в парижском «Зенит» 23 ноября 2007 года, концерт которого был снят для концертного DVD группы. Слушаем Супербюс «Travel the World».

второй трек, с которым я хочу вас познакомить, это «Love is Gone» — песня французского хаос-диджея Дэвида Гетты и американского певца Криса Уиллиса. Она стала вторым синглом из третьего студийного альбома Гетты «Pop Life» 2007. И, как это часто бывает, все классное получается спонтанно. В 2007 году, когда Гетта работал над альбомом, ему позвонил друг и рассказал, что познакомился с замечательным американским певцом и продюсером. В тот же день Гетта позвонил Крису Уиллису и пригласил его в студию, просто посмотреть, что из этого выйдет. Они мгновенно сработались и записали «Love is Gone» уже на следующий день. Успех «Love is Gone» в США открыл Гетте двери к сотрудничеству с крупнейшими артистами. Помимо влияния на карьеру Гетты, песня оставила след в поп-культуре благодаря своему гитарному рифу, который вдохновил создание одного из самых коммерчески успешных треков десятилетия «I Got a Feeling», но об этом позже, когда я расскажу о 2009 году. Сейчас Дэвид Гетта и Крис Уиллис. «Love is Gone».

Песня «A fleur de toi» – «Наравне с тобой». Это не просто хит, а очень личная исповедь, которая стала отправной точкой для карьеры Виты и позже сыграла ключевую роль в судьбе певца Слиман, французский певец и автор песен. Зарождение песни началось в 2006 году, когда молодая Вита, настоящее имя Шарлотта Ганин, в то время была известна лишь по хиту «Confession Nocturne», дуэт с французской рэпершей Деймс Мелани Жоржадес. Песня «A fleur de toi» родилась из глубоко личной боли. Вита написала текст, находясь полностью растерзанной после выхода из токсичных отношений. В песне она рассказывает о невозможности забыть бывшего возлюбленного. Она пытается заменить его другим идеальным мужчиной, но понимает «Je ne l'aime pas comme toi» – «Я не люблю его, как тебя». Сама Вита признавалась, что пережила именно такую ситуацию. Музыкальная основа композиции вдохновлена лунной сонатой Бетховена, к которой добавили современные ритмичные биты. На волнах Моторадио в программе «Окно в Париж» Вита с песней «Наравне с тобой» «A fleur de toi».

«Tournez ma page» — это песня французской певицы Дженнифер. Текст песни «Переверни страницу» «Tournez ma page» написал Давид Верлан. По словам Дженнифер, мелодия родилась у нее в голове во время дождливого дня дома. Она быстро отправилась в студию, чтобы записать то, что в итоге стало ведущим синглом из альбома. А также «Tournez ma page» — это знаковый хит французской певицы Дженнифер Бартоли, который ознаменовал ее возвращение на сцену после трехлетнего перерыва. Дженнифер. «Tournez ma page».

Песня «Муа Лолита» в исполнении Жюльена Доре – это не оригинал, а знаменитая кавер-версия. Ее история тесно связана с телевизионным шоу и берет начало в мегахите конца 90-х. Изначально «Муа Лолита» была выпущена как сингл в июле 2000 года певицей Ализе. Помните? Она стала первым синглом из ее дебютного альбома «Гурмандиз». Авторы песни Милен Фармер и Лоран Бутана. Ну и если знаете, то песня была вдохновлена знаменитым романом Владимира Набокова «Лолита». Оригинал имел огромный успех – более 2 миллионов копий по всему миру. В 2007 году Жюльен Доре, тогда еще малоизвестный исполнитель, решил исполнить «Муа Лолита» в 6-м прямом эфире 5-го сезона шоу «Нувель Стар». Он кардинально переработал песню, представив ее в совершенно новом необычном стиле. Милен Фармер, автор текста, дала свое согласие на эту запись. Жюльен Доре покорил как жюри, так и зрителей, и в итоге стал победителем «Нувель Стар» 2007 года. «Окно в Париж» представляет Жюльен Доре «Муа Лолита».

0: Вы слушаете программу «Окно в Париж».
1: На волне Моторадио.
2: Название песни отсылает к выражению «Saut de l'ange». Так называют красивый, но рискованный прыжок с раскинутыми в сторону руками, напоминающий полет ангела. В песне этот образ стал метафорой. Чтобы по-настоящему любить, меняться и жить, нужно решиться на шаг в неизвестность, не цепляясь за гарантии. Это своего рода прыжок ангела, риск, без которого невозможно почувствовать полноту жизни. После успеха предыдущего альбома «Труа» Калоджеро на пластинке «Помси» сделал звучание более светлым и открытым, и трек «La Saut de l'ange» ознаменовал начало нового музыкального стиля. Песня получила активную ротацию на радио, вошла в чарты Франции и Бельгии и до сих пор остается одной из визитных карточек Калоджеро на концертах. Три сингла BP этого альбома были доступны только в цифровом варианте во Франции и в виде CD-синглов в Бельгии, в Валонии. Калоджеро. Прыжок ангела.

0: песне «Désolé pour les soirs», «Прости за вчерашний вечер», излагается история о тяжелом утре после бурной ночи, рассказанная с юмором и самоиронией. Сюжет. Песня начинается с пробуждения главного героя в 15:00 с жуткой головной болью. «A besoin d'un délipran». Он пытается восстановить события прошлой ночи по сбивчивым рассказам друзей, странным находкам в карманах и другим уликам. Несмотря на тему похмелья, песня звучит легко и задорно, в ритме регги. В ней много абсурдных и смешных деталей. Например, упоминание о брошенном на парковке Феррари. За юмором скрывается более глубокая мысль о повторяющихся ошибках и дружеской солидарности. Фраза «Désolé pour les soirs» – «Прости за вчерашний вечер» – это коллективное признание, с которым сталкивался практически каждый из нас. Песня быстро стала визитной карточкой трио и невероятно популярной на радио. Она часто исполняется на концертах. Моторадио предлагает в программе «Окно в Париж» трио «Désolé pour les soirs» – «Прости за вчерашний вечер».
1: Réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur. Marguerite dans le macadam a besoin d'un doliprane. Réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur. Ça les gars, bien dormi? Pas de réponse, tant pis. Putain les gars, abusé, qui c'est qui a fini le café là?
2: Oh ça va, tu vas pas nous gonfler.
1: Qu'est-ce qu'il y a Guy, t'as quelque chose à me dire?
2: Bah hier t'étais pas bourré.
3: Ouais, t'étais pire.
1: Prise de conscience.

Песня «Дивин идиль», «Божественная идиллия» — это не просто отдельный трек, а заглавная композиция с одноименного 5-го студийного альбома Ванессы Паради «Дивин идиль», который стал ее значимым возвращением на музыкальную сцену спустя 7 лет. Ключевую роль в создании песни и всего альбома сыграл Матье Шедид, М, известный французский музыкант, который выступил продюсером, соавтором музыки и гитаристом. Немного подробностей. Песня «Дивин идиль» заняла 2-е место во французском чарте цифровых синглов. Помните, я говорила, что цифровые носители все больше вытесняют CD и винил? Песня оставалась в топ-50 французского чарта в течение 36 недель, включая 16 недель в топ-10. Изначально трек не был выпущен на физическом носителе, только в цифровом формате, но в конечном счете сингл на CD разошелся тиражом 70 тысяч копий. Музыкально песня отсылает к эстетике 1960-х годов с ритмичными хлопками, глубоким басом и волнующей гитарой Матье Шедида, плавно переходя в более современное рок-звучание. Текст «Дивин идиль» — это поэтичная и воздушная ода любви, которая описывается как хрупкая, идеализированная и одновременно всепоглощающая мечта, что-то божественное и нереальное. «Окно в Париж» представляет Ванесса Паради. «Дивин идиль».

Песня «Destination Allure» из альбома «Sharon Go» 2006-го. Сингл вышел 18 июня в 2007 году и стал одним из самых жизнерадостных и легких хитов в дискографии французского певца и бывшего теннисиста Яника Ноа. В основе «Destination Allure» лежит идея побега от повседневной рутины. Это не просто песня о путешествии, а гимн спонтанности и свободе, которую можно разделить с любимым человеком. Текст рисует картину идеального импровизированного отпуска. Мы оставляем обувь в шкафу, берем гитару, диск Боба Марли, оставляем детей с родителями, выключаем телефоны и телевизор. Суть песни – выкроить время для себя и близких, будь то месяц, день или даже час, чтобы отключиться от мира, восстановить связь и просто дышать. Неважно, откуда вы уезжаете – из Парижа, Петербурга, Москвы или откуда-то еще, главное – это сам момент общего приключения и обещания идти еще дальше вместе. «Destination Allure» – назначение «Другие страны» – это не просто песня, а маленькая ода к путешествию, свободе и умению радоваться жизни, приглашение остановиться на мгновение и отправиться дальше в путешествие, даже если оно существует только в вашем воображении.

0: Ladies and gentlemen. Вы слушали программу «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую провела Ксения Монахова.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
2: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
3: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
4: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
5: Она находилась на Road 66. Это бензоколонка.
6: Добрались все-таки до Смоленска.
7: Мотогруппировка Скототуризм.
8: Да и я, Шанин.
9: Антон Тульский у микрофона.
10: Дмитрий Васильев.
11: Поближе Лев из Болгарии.
12: С вами Олег Капхай.
13: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
14: Прямо даже это
15: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
16: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там прекрасно.
17: Там дорога,
18: а дальше не хотелось.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. С 1 по 4 октября 2026 года на территории Санкт-Петербурга Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие «Пешеход станет заметным». Цель данного мероприятия – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, а также снижение уровня аварийности с участием пешеходов, а также важности использования световозвращающих элементов. Уважаемые водители, будьте предельно внимательными вблизи школ и детских садов. Не забывайте снижать скорость при проезде пешеходных переходов. Уважаемые пешеходы, напоминаем вам о важности ношения световозвращающих элементов. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка. Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: И наверняка же есть люди жадные, которые нифига, а которые хочет свой продать максимально дороже, другой купить максимально дешевле и так далее. Это же целый мир.
2: Да, все верно. Но смотри, у нас есть, если говорим про нас, у нас есть два варианта. Либо, да, трейд-ин, и то мотоцикл уже у нас устроить. Либо мы берем мотоцикл на комиссию. То есть комиссия, мы продали мотоцикл, забрали свой процент, отдали деньги чеку, и ты можешь уже на них там, покупать у нас, не у нас, где ты хочешь. В общем, вопрос решается. Если трейд-ин, он всегда невыгоден, потому что трейд-ин, мы прямо сейчас тебе даем деньги. Прямо вот секунду. Тебе не нужно там неделю, месяц, полгода его продавать. Ну, понятно, что ты получаешь меньше денег. Такая же история с машинами. В принципе, на этом и идет заработок. Быстрые деньги, зато вот меньше. Ну, прямо сейчас.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Do you want a good music? Best.

0: journaliste financier associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
4: Моторадио. Your lifestyle.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Полчаса ретро.

Популярная песня 20 века «Bye-bye Blackbird», которая была написана в 1926 году композитором, американским композитором Рэем Хендерсоном. И в том же году, в 1926 году именно, на свет появилась актриса и певица Джулия Лондон, которой мы сегодня и посвятим выпуск программы «Полчаса ретро». Здравствуйте! В студии автор и ведущая программы Александра Ромашова, и так Джулия Лондон. Ее настоящее имя Гейл Пэк. Она родилась 26 сентября 1926 года. Карьера ее длилась более 40 лет. В середине 50-х она начала записывать альбомы, и за довольно-таки недолгую свою певческую карьеру, 14 лет она всего длилась, записала более 30 альбомов, в которые вошли популярные мелодии и джазовые стандарты. Она была прекрасной актрисой, была номинирована на премию «Золотой глобус» уже в более поздние свои годы, в 70-е годы, за роль медсестры Дикси Макол в телесериале «Скорая помощь». Но нам она интересна больше не как актриса, а именно как певица. Ее голос был не слишком сильным, но низким, чувственным, очень интимным, как его иногда называли, «smoky voice». Она действительно всю жизнь курила, начиная с 16 лет, и очень много курила, по словам, по воспоминаниям ее родственников. И, конечно же, с годами это отразилось на ее голосе и стало частью ее неповторимого звучания. На протяжении всей своей ранней жизни она была поклонницей Билли Холлидей. Я думаю, что это тоже повлияло на ее такую вот чувственную и немножко ранимую, может быть, манеру исполнения. Итак, Джулия Лондон в программе «Полчаса ретро» сегодня.

Джули Лондон в программе «Полчаса ретро». Джулия родилась в Санта-Розе, штат Калифорния, в семье актеров, которые работали в водевиле. Она была единственным ребенком в семье. И тогда ее звали еще Гейл. Она была довольно застенчивой девочкой, не слишком уверенной в себе. В 1941 году, когда ей было 14, семья переехала в Голливуд. И Джулия начала петь в местных ночных клубах Лос-Анджелеса. И параллельно она училась в голливудской профессиональной школе. И подрабатывала лифтером в центре Лос-Анджелеса. Ну, правда, не просто там в каком-то запущенном доме, а в высококлассном магазине одежды на Голливудском бульваре. Именно благодаря своей работе в 43-м году Джулия познакомилась со Сью Кэрролл. Это агент по подбору талантов. Затем она познакомилась также с женой актера Алана Леда, которая, пораженная внешностью Джулии Лондон, организовала ей кинопробу. Неопытная актриса снялась в этой кинопробе, и с ней подписали контракт. В то же время она познакомилась с фотографом Esquire Генри Ваксман, который сделал ее фотографии, которые появились в конце 43-го года в журнале Esquire и помогли ей прославиться как модели в стиле пинапы. Особенно это было популярно в годы Второй мировой войны. Итак, Джулия Лондон в программе «Полчаса ретро».

Сегодняшний выпуск программы «Полчаса ретро» посвящен столетию со дня рождения Джули Лондон, американской певицы, актрисы. Она дебютировала в кино, когда училась еще в средней школе. Снялась она под именем Джули Лондон, тогда же, наверное, и появился ее псевдоним в фильме «Набонго» в 1944 году. После серии эпизодических ролей, которые даже не входили в титры, она подписала контракт с Warner Brothers и снялась в военном фильме «Оперативная группа», фильм 49-го года, а также в вестерне «Возвращение пограничника», 50-й год. Получила главную роль Пэт Бойд в фильме «Замок Уильяма» в 51-м году. Затем ей предложили контракт в Universal Pictures, но она решила сосредоточиться на семейной жизни. Немного о ее личной жизни, кстати говоря. В 1947 году она вышла замуж за актера и продюсера Джека Уэбба. Их отношения были, несмотря на то, что довольно теплыми, они, кстати, сохранили дружеские отношения до конца жизни, но все-таки в чем-то они были слишком разными людьми, и сошлись они на почве любви к джазу. У них родилось в этом браке две дочки. И уже в 54-м году пара развелась. Вторично Джули Лондон вышла замуж в 59-м году за актера Бобби Троупа. И от него родила еще троих детей. Замкнутая и интровертная. Именно такой была Джули Лондон, несмотря на то, что она была выдающейся красавицей. Вот, на мой взгляд, конечно, она была красивейшая голливудская актриса. И, конечно, внешность ее очень помогала в карьере. Но, несмотря на это, оставалась она не публичной, не любила давать интервью, никогда не обсуждала свою личную жизнь, поэтому о ее личной жизни известно не так много. Почему она развелась с Джеком Уэббом, тоже неизвестно. Ну, а после развода с Уэббом она возобновила свою карьеру в кино. Джули Лондон в программе «Полчаса ретро».

После развода Джули Лондон пела в джазовом клубе в Лос-Анджелесе, и, как свидетельствует, тексты лились из нее, как из подбитой птицы. Ее убедили продолжить карьеру певицы. Она подписала контракт с лейблом Liberty Records и всего за свою карьеру записала 32 альбома. Карьера ее началась, музыкальная карьера, в 1955 году с живого выступления в клубе 881 в Лос-Анджелесе. Мы с вами пока что слышали песни Джули Лондон в довольно богатой такой оркестровой аранжировке, но вообще ей свойственен некоторый минимализм. Очень часто она выступала всего лишь под аккомпанемент гитары и контрабаса. Вот одна из таких записей. A Foggy Day. Джули Лондон.

Дебютный альбом Джули Лондон «Джули is her name» был выпущен в декабре 1955 года. Билборд назвал тогда Джули самой популярной вокалисткой 1955 года. Этого же звания она была удостоена и двумя годами следующими за этим годом. В 1956, 1957. В 1957 о ней была опубликована статья в журнале Life, в которой цитировались слова самой Джули Лондон. «У меня всего лишь слабый голос, и я должна использовать его поближе к микрофону. Это прокуренный голос, он автоматически звучит интимно». Вот так довольно скромно она всегда отзывалась о своих достоинствах. Самый известный сингл «Джули Лондон», самая популярная песня в ее исполнении, которая была написана специально для нее, «Cry Me a River». Она была написана ее одноклассником Артуром Гамильтоном. Запись эта разошлась миллионным тиражом после выхода на дебютном альбоме. И эта же запись была включена в зал славы музыки Грэмми в 2001 году. Джули Лондон, Cry Me a River.

Джонни Лондона в программе «Полчаса ретро». В 60-е годы она выпустила много альбомов, в основном на лейбле Liberty Records. В 60-х годах она также появлялась в разных телесериалах, выпускала студийные альбомы до конца десятилетия, а потом в 69-м году перестала петь профессионально. Но, скорее всего, она все-таки потеряла свой прекрасный голос из-за того, что много лет курила, также употребляла алкоголь. В то время она, как я уже говорила, оставалась в хороших дружеских отношениях со своим бывшим мужем, продюсером Джеком Вебом, который выручил ее в очередной раз и в 1972 году пригласил ее в свой телесериал «Чрезвычайная ситуация», исполнителем-продюсером которого он был. Она сыграла там медсестру, старшую медсестру Дикси Маккол. В неотложной помощи она работала, и ее муж Троп также получил роль врача отделения, роль доктора Джо Эрли в этом сериале. Кстати говоря, Джулия Лондон стала единственной актрисой, которая появилась в каждом эпизоде этого сериала. Потом Уэбб также предлагал Джулии должность исполнительного продюсера в каких-то других своих телевизионных проектах, но та отказалась и предпочла уйти из телевизионной индустрии, чтобы отдать как можно больше времени своей семье, своим детям. В 81 году она сделала свою последнюю запись, музыкальную запись, песню «My Funny Valentine» для саундтрека к фильму Берта Рейнольдса «Машина Шарки». Ну а мы слушаем популярный стандарт под названием «The Days of Wine and Roses» Джулии Лондон.

Как я уже говорила, Джулия Лондон была заядлой курильщицей, начиная с 16 лет, и, как говорили ее родственники, она выкуривала порой более 3 пачек сигарет в день. В 95-м году она перенесла инсульт. Кстати говоря, ее муж скончался в 82-м году. Но потом, после инсульта, ее здоровье оставалось очень слабым, а в конце 99-го ей диагностировали рак легких. Она отказалась от лечения из-за того, что у нее было очень ослаблено общее состояние физическое. И ранним утром 18 октября 99-го года Джулия Лондон скончалась в больнице. Ей было 74 года. Джулия Лондон.

как отмечалось в одном из эпизодов сериала BBC «Легенды», некоторые певцы поют так, будто обращаются к толпе, некоторые так, как будто находятся в баре с большим количеством людей. А Джули Лондон поет так, как будто находится одна в комнате с вами. И в этом вся разница. Джули Лондон в программе «Полчаса ретро». С вами была автор и ведущая программы Александра Ромашова. До встречи в эфире. Всего доброго.

0: Полчаса ретро.
1: Вы слушаете Моторадио.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
1: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
2: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
1: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
3: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
4: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.